радио. Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

улице, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
3: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
3: Наше радио.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Папа, еще круг.
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «Союз». Южный парк 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Ленинградской области при налете БПЛА повреждены склады. Губернатор Александр Дразденко уточнил, что пострадала складская зона рядом с поселком Красный Бор в Тоснецком районе. Других деталей о последствиях атаки он не привел. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Число сбитых над Ленобластью беспилотников увеличилось до 15. Предупреждение об опасности БПЛА действовало в регионе примерно с 4 утра по московскому времени. Петербургский аэропорт в течение почти 2 часов не принимал и не отправлял рейсы. Госдуме предложили изменить порядок эвакуации автомобилей. В законопроекте, поступившем в Госдуму, говорится, что перед началом перемещения автомобиля на спецстоянку должностные лица должны будут направлять владельцу или водителю предупреждение за 15 минут до эвакуации. Парламентарии считают, что такая мера позволит дать автомобилистам возможность оперативно устранить нарушения до применения принудительной меры. Предполагается, что система предварительного оповещения должна работать через госуслуги. По мнению авторов инициативы, это повысит удобство для водителей и снизит социальную напряженность, возникающую при эвакуации автомобилей. Минцифра обсуждает новый механизм контроля IP-адресов корпоративных и других VPN. Как сообщает РБК, работа ведется с хостинг-провайдерами. Сейчас список таких адресов является статичным. Компания подает заявку, Роскомнадзор проверяет ее легитимность, после чего IP получает защиту от блокировки. Теперь же предлагается перейти к постоянному мониторингу. У компании будут сутки, чтобы либо доказать, что VPN используется для технологических и корпоративных задач, либо согласиться с исключением адреса из перечня Роскомнадзора. Минимальный набор для школы в июле стал дороже на 6%. Он вырос примерно до 19 тысяч рублей. Исследование проводилось на основе данных по ценам в сетевой и несетевой рознице, а также офлайн-магазинах. Минимальный комплект школьного набора входит покупка формы, рюкзака, рубашки, туфель, кроссовок, футболки, дневника, комплекта тетради, пенала с канцелярией. Как сообщают ведомости, родители в июле больше потратили денег на обувь и футболки, которые необходимы не только в школе, но и в повседневной носке. В прошлом году средняя стоимость школьного набора составляла 18 тысяч. 16-летняя россиянка Кристина Лютова после победы в теннисном турнире в Мемфисе поднялась с 229 на 126 строчку мирового рейтинга. Этот турнир был первым в ее карьере. В субботу россиянка обыграла американку Эльвиру Алиеву в полуфинале со счетом 7-5, 6-1. На следующий день в финале она обыграла чешку Дарью Ведьманову со счетом 1-6, 6-1, 6-3. В итоге Лютова стала самой молодой обладательницей титула WTA. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 6 минут в столице. 4 августа сегодня. Сегодня вторник уже. Рабочая неделя в самом разгаре. Поэтому, дорогие товарищи, расслабляться нам некогда. Прекрасная погода стоит в Москве. Я вчера был в области, там вообще периодически идут дожди. Я думал, у меня там все пересохло. А нет, вы знаете, все растет, кабачки. Кабачки с такими листьями стоят, как будто они куда-то хотят сбежать от меня. Вот, поэтому доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Вообще, когда от вас хочет сбежать природа, что-то природное, да, нужно к этому прислушиваться. Может быть, взять и отпустить.
2: Да. Пусть бежит?
1: Пусть бежит, конечно. Пусть бежит. Как у вас дела?
2: Тоже хорошо, тоже бегу. Только вверх.
1: Почему вверх?
2: Я дважды, в общем, я сейчас, просто надо навещать почаще бабулю, да, у меня бабушка живет на 19 этаже, и вот два последних раза, когда я к ней ходила, отрубается, орет пожарная тревога, к счастью, все хорошо, просто, кто-то там нашалил, что-нибудь там наделал, а оно вот в этих домах, в новостройках, очень, чуткая такая, да, вся эта система, она срабатывает, просто на любой чих, и периодически отрубается, я вот уже два дня подряд туда-сюда, на 19 этаж бегаю пешком, чувствую себя скайранером.
3: Физкультура. Ты прям бегаешь или все-таки идешь?
2: Конечно, я поднимаюсь, быстро поднимаюсь. Потому что, во-первых, я боюсь, что она будет переживать, что там все это орет, а она, чтобы не волновалась. Все-таки человеку там вот почти 92 года. И я на этих самых прибегаю, понимаю, что я уже все. То есть я выполнила годовую норму по шагам, по прыжкам, по всему остальному. В общем, я не знаю, как люди вот преодолевают такие большие расстояния вверх. Помню, когда у нас были гости из Останкинской телебашни, не говорили о том, да, помнишь, что там периодически проходят соревнования по скайранингу, но там-то высота, извините, не 19 этажей, а много больше. Вот я просто удивляюсь, конечно.
4: А скажи, пожалуйста.
2: В людях бывает столько сил, энергии и выносливости. Извини, слушай, я так прям затараторил.
1: Доброе утро,
2: простите меня, друзья, просыпающиеся. Да, я-то уже все.
1: Хотел задать провокационный вопрос, но потом...
2: Давай.
1: Не буду.
2: Давай, задай мне, пожалуйста, Сашка, провокационный вопрос.
1: Ты это все делаешь из-за квартиры?
2: Нет, она и так наша, Сашка. Она и так по документам, делать не в этом. Она, она по документам...
1: Успокойте, я задал вопрос, теперь не буду ерзать.
2: Не ерзай. Нет, просто бабушку люблю очень. Понимаешь?
1: Прекрасно.
2: Все просто.
1: Я, конечно, понимаю. Конечно, любовь к дедушкам с бабушками.
2: Да.
1: Самое такое теплое вообще воспоминание. Как классно, когда они у вас еще есть. Вот.
2: Когда они на уровне не воспоминаний, а реалий. Да.
3: Ну что, дорогие друзья, если хотите с нами пообщаться, пожалуйста, пишите. Мы начинаем. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 7 часов и 19 минут в столице.
2: Дело в том, что сегодня, 4 августа, ну, понятное дело, мы сейчас про календари не будем говорить. В общем, 358 лет назад придумали шампанское. День рождения шампанского.
1: Сколько лет назад?
2: 358 лет назад. Но на самом деле есть несколько историй, но самое красивое, популярное и говорят, что верное исторически, это то, что монах Пьер Периньон, собственно, и придумал те самые волшебные пузырьки и этот напиток, который очень удивил братью и понравился всем, и до сих пор является одним из самых популярных напитков. Минздрав предупреждает: алкоголь вредит вашему здоровью, приводит к непоправимым последствиям. Не пропаганда ради, а исключительно...
3: ради искусства.
2: Да, ради истории.
3: Хороший тост.
2: В связи с этим очень много историй, связанных с открыванием бутылок шампанского и всего остального. Сейчас даже тренд, ну, он уже отходит, но был очень популярен в интернете, когда чаще девочки снимали ролики, где они взбалтывают бутылку шампанского, садятся куда-то, например, на лавку, стучат ей об эту лавку, вылетает пробка, брызги, и делают фотографию, запечатлев этот момент, ну и там happy birthday, с днем рождения, возраст, ну, кто-то не пишет возраст. Ну, в общем, такой вот модный тренд. И у многих не получалось сделать так, чтобы она с первого раза вылетела. И самые смешные видеоролики как раз вот с моментами, когда ты ударяешь эту бутылку шампанского там в лавку, в землю или еще что-то, и она не открывается.
1: Да, или что-то идет не так.
2: Ну, или что-то идет не
4: или
2: так.
4: Или открывается в другую сторону.
2: Но, хотелось бы поговорить не только о шампанском, но вообще об открывашках.
4: Да.
1: Я помню, у нас студенческие годы, я помню, когда ты рассказывал давно эту историю, у нас была одногруппница Наташа Шевелина. Наташа, привет тебе, если ты еще в здравии, так сказать. И мы открывали бутылку советского. И, значит, она ее принесла, там что-то ковыряла, сняла там музле, или как оно называется?
2: Мюзле.
1: Мюзле, значит, и трясла, я не могла открутить. Я говорю, дай сюда. Она говорит, нет, не хочу открыть. И она взяла ее, наклонила вот так вот, и зубами...
2: Ой,
1: вот так вот, ой, давай ее открывать.
4: И тут,
1: я говорю, подожди. И в этот момент как выстрелит.
2: Есть еще один тренд.
4: Это ужас,
2: Саша,
4: не делайте так никогда.
2: После этого выстрела играет песня Нирваны.
1: Есть такое, да.
2: Ну, и не только про шампанское. Вообще, когда вы открывали бутылки, консервы, банки, любые другие упаковки и с продуктами, когда что-то пошло не так.
1: Давайте.
2: Есть удобные упаковки, есть неудобные упаковки, когда обязательно что-нибудь выльется, рассыпется.
1: Вот эти для детей пюрешки, которые ты, ну, когда ты трубочку засовываешь.
2: Пластиковую?
1: Ну, или ты... Когда вот ты трубочку засовываешь, вот ты ее держишь, да, трубочку засовываешь, и она обязательно тебе вот так вот, вот это...
2: Сок ты имеешь в виду?
1: Плевок этот, да? Будет маленький. Вот этот начальный плевок, он всегда будет.
4: Я 2 недели назад сломала штопор. И ну, не то чтобы сломала банку, но практически не могла открыть банку с тушенкой. Мы хотели сделать...
1: Да,
4: это ужас был. Ну, штопор, ладно, мне просто осталась ручка в руках. Я потом... Это надо было видеть, как я потом выковыривала это все.
1: Ты в курсе, что не штопором открывается тушенка?
4: Нет, штопором я открывала бутылку вина. Мужа не было, я пыталась открыть бутылку вина, и, в общем, у меня вот эта вот ручка осталась в руках в итоге, и остался вот этот штырь металлический.
1: Вот странно, вот такие
4: скороглупцы. Я еле открыла.
1: Это странно слышать такие истории от пьющих людей, потому что пьющие люди, они вообще должны быть виртуозами.
4: Пьющий человек.
1: Ну, ты же любитель вина.
4: Я вино очень люблю. Минздрав очень предупреждает.
2: Сильно торопишься, Александр, может произойти все, что угодно. А вот эти банки консервные с чекой, когда у тебя чека отрывается, и потом приходится вспоминать. Сейчас, я не знаю, современное поколение сориентируется и возьмет нож без консервного, а именно обычный.
1: Самое
2: нож
1: главное,
2: откроет.
1: Не давите рукой. Не давите никогда.
3: Можете остаться без пальца.
2: Дорогие друзья.
4: Ты имеешь в виду консерву вниз?
2: Да. Когда вы что-то открывали, никогда и что-то пошло не так. Расскажите ваши истории, мы почитаем их через несколько минут. На главной странице сайта есть два бота. Бот в Максе и бот в Телеграме. Выбирайте любой, который у вас работает. Нужно подтвердить или дать согласие на обработку персональных данных. И можно с нами общаться, играть в игры и писать в наши темы. Пожалуйста, сделайте это и расскажите нам свою историю.
3: Yeah.
0: Подъемники на нашем радио. С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Сан Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Tour, сырамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0.
2: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
6: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк. Бонусами спасибо.

0: 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: По РСВ Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
7: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
10: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Есть такие истории, конечно.
11: Ну, большинство историй связаны с травмами, которые вы получили, когда открывали банки и бутылки. Мы их читать не будем, потому что там прям мясо и жесть. Мы, в принципе, какие-то рассчитывали курьезные истории получить о том, когда вы что-то открывали и что-то пошло не так. Я купила давно в Икее открывашку для консервов. Все время пользовалась ей неправильно, как обычный, сверху. Муж посмотрел пару раз на мои старания. Странные банки. А странно они выглядели, так как крепление всегда соскальзывало. Я ругалась, искала новое место, куда поставить эту открывашку. В общем, банки всегда выглядели, будто после бомбардировки. Перевернул открывашку, и оказывается, что нужно было крышку срезать полностью под закаточным швом. А я... Они сверху. Жизнь заиграла новыми красками. Ну, наверное, если вы представляете
12: я
11: себе,
12: понял,
11: как выглядит эта открывашка для консервов из Икеи, наверное, вы поняли, о чем идет речь.
13: История старая, но помнят в семье ее все. Жарким летним вечером, сидя на пассажирском сиденье авто брата, решил открыть бутылочку шампанского. Моя излишняя самоуверенность тогда меня подвела. Бутылка открыта, а лобовое стекло под замену. Брат еле сдержался, когда пришел и увидел. И это при том, что я почти 4 года работал барменом и этих бутылок открыл, ну прям очень много. И, конечно, оплатил новое стекло, но все бутылки шампанского в помещении теперь открываю строго с полотенцем.
11: Было лет 10 назад. На кухонном столе открывал шпрот. Жена сказала, сейчас я дам открывашку. А я ей в ответ: открывашка для детей. Взял нож, поставил кончик лезвия на банку.

0: йогурт еще раз, забыв, что крышку уже снял. Это классика, да, для йогуртов.
1: Однажды решила выйти из комнаты, когда открывали игристое, но пробка успела стрельнуть в мою пятую точку. Синяк был с мой кулак. Потом заметила по жизни, что, видимо, по закону подлости, где бы я ни сидела или ни стояла, вылетевшая пробка от шампанского всегда летит в мою сторону.
2: Гоняет вас.
0: Как-то раз мы с подругами собрались у меня просто посидеть, поболтать о девичьем. Купили бутылку вина и втроем не могли открыть ее. Опыта такого у нас не было. Лет нам было по 20-21, ковырялись долго и разными столовыми приборами. В итоге пробка раскрошилась и провалилась внутрь бутылки. Процеживали вино через ситечко и пили.
1: Что ж такое было? 99-й год, второй курс института. Мальчик принес в институт бутылку вина и решил употребить после пар. Ну, штопора нет. Сначала карандашом пропихивали, карандаш зашел в пробку. Потом этот карандаш уже с пробкой стали пропихивать с ручкой. Ручка зашла в карандаш, пробка еще в горлышке. Картина была красивая. Пробка, карандаш и ручка, и все внутри горлышка. Так и не открыли, разбилось.
2: Да, лопнуло.
0: Я не помню, когда это было, но я была уже довольно взрослая. Мы собрались на какой-то праздник, то ли Новый год, то ли чей-то день рождения. Мои родители решили открыть шампанское. Папа открывает, и пробка выстреливает в потолок. А у бабушки потолки натяжные. И чуть не прострелили потолок.
1: Несколько лет назад ехали с коллегами в поезде из Шэньчжэня в Шанхай. А с собой было несколько бутылок вина, но штопора не было. Поезд скоростной, ресторана там нет, штопора не нашли. Пришлось открывать студенческим методом покачивания бутылки и продавливания пробки пальцем. Некоторые китайцы, увидев, как русские открывают вино пальцем, стали похожи на удивленных филинов.
0: У бабушки стояла очень давно бутылка с коброй, она же хреновина или хренодер. Решил к вареникам открыть, зашипела, ушел в ванную на всякий случай. Как она бомбанула, бутылку вырвала из рук, в красной жиже была вся комната. В бутылке осталось граммов 200, остальное на мне, белье, полотенце, в зеркале, потолке, да вообще везде.
2: Вот так вот к вареникам-то открывать.
0: Сюрстрёминг некоторые открывали и тоже не знали, что его желательно на улице открывать, а не в помещении.
2: Он потом мужчина открывал.
1: Он стреляет или он просто воняет? Но ты ешь все равно, какая разница, откуда будет пахнуть?
2: Купил как-то минералку в пластике, пока ехал до дома, так и не смог ее открыть. Получилось только дома пассатижами. Когда открыл, так еще и облизался. Вот есть пластик, который невозможно открыть, но просто ты крутишь, уже не понимаешь, как они его запаяли там.
0: А
2: пить-то хочется.
0: Видел, как один специалист по вину открывал вино в бутылке. Знаете, вот Новый Свет, когда винтовая крышка в вине. Не за крышку, а за горлышко крутил. Ну, вот под крышкой. И якобы, что так правильно открывать, легче и быстрее. Представляешь себе, Анка?
1: Так, еще раз.
0: Ну вот представь себе в Новый Свет вино с крышкой.
1: Так.
0: Ты не за крышку, вот как обычно, там, газировку откручиваешь, а чуть ниже опускаешься, вот за горлышко берешь и крутишь против часовой стрелки. И сразу крышка открывается. 7.43 в Москве, я не знаю, так правильно или нет, но говорят, что именно так создатели этих крышек и хотели бы, чтобы открывали. Если у вас были подобные...
2: Как пакетик с сахаром.
0: Истории именно. Теперь уже никто не знает, как должны были. Так вот, если есть подобные истории, расскажите, еще будет пару минут, почитаем.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте дочитаем ваше сообщение в нашу тему, как вы что-то открывали.
2: Середина 2000-х, нам по 15-17 лет. Правоохранительные органы у нас лютовали. Всегда с собой носили длинные шурупы, чтобы открывать пластиковые пробки портвейна Агдама. Тогда еще нормального.
3: Вкусного.
4: Когда был мелкий, мама в школу собирала перекусы. Обязательно сок в бутылке пластиковой. Вот однажды я эту бутылку случайно уронила за уголок на кухне, а там батарея. Зимой было дело. Лежала эта бутылка там недели две или больше. Я ее нашел. Она была раздутая, как арбуз. Ну, я решил ее открыть. Бахнула знатно. Весь потолок был в соке, пол, стены.
1: Так вино у многих убегало.
3: Да.
1: Уставил.
3: Забродившая.
2: Несколько раз были в походе. Даю мужу консерву открыть, все, он идет, открывашкой или ножом открывает. Я использую содержимое, выкидываю, и видим, что с другой стороны ключ, ЧК. Муж теперь проверяет те банки, которые я ему даю открыть.
3: А что, он снизу был?
2: Нет,
3: сверху?
2: Ну, просто ты так банку взял, вот там не обращая внимания на этикет.
3: Ты серьезно?
2: Ну, некоторые так делают, да.
3: Я всегда ставлю вверх, ну, чтобы банка стояла, ну, допустим, нарисована рыба. Чтобы она была нарисована правильно.
2: Ну,
3: чтобы
2: а кто-то ты взял, открывал. Подумал, ну...
5: Просто есть банки, которые
2: у них двух сторон одинаковые.
5: А есть, которые одинаковые, да.
2: Ну, вот речь, наверное, об этом. А есть еще те, которые наклейки там перепутали, ты крутишь и не понимаешь, как правильно.
4: А у меня было другое. Супруга попросила сварить кофе, помогая мне, достала молоко из холодильника, предварительно его открыв, но мне об этом ничего не сказала. Я тоже решила его встряхнуть перед тем, как залить в кофе. Вся кухня была в молоке. Встряхнула его так, что весь литр практически разлетелся по кухне.
2: У сестры была свадьба, она невеста. После регистрации свидетель, открывая бутылку шампанского, попал невесте в глаз пробкой. После этого все фотографии со свадьбы у невесты только с одной стороны.
4: Ну, хочется надеяться, что все хорошо с невестой.
3: Да. Того человека позвал муж.
4: Как-то решили с родителями выпить пенного живого в пластике трехлитровой, в пластиковой трехлитровой бутылке с пластиковой ручкой на горлышке. В момент налития ручка соскальзывает с горлышка, открытая бутылка дном ударяется о пол, и пенная лавиной вырывается наружу. Весь пол кухни в пене. Вот такая вот пенная вечеринка получилась. В бутылке осталось примерно 500 миллилитров.
2: А мы тут купили новое молоко в старых советских бутылках с соответствующей пробкой. И дали подросткам 15 лет открыть. Они не знали, как открыть, пошли за открывашкой. Показали им, что нужно продавливать пробку.
3: Какую пробку?
4: Ну, там фольгированная
2: молоко,
4: такая была, да?
2: Кефир был, да, фольга сверху.
4: А такие продаются сейчас где-то, да?
2: И ты пальцем, ты как открывал? Просто пальцем надавливал и все.
4: Ну да.
2: И потом
4: да,
2: бросил пробку.
3: Да.
2: Ты не помнишь эту бутылку?
3: Это давно было.
2: А
3: да.
2: Еще фокус по телевизору даже показывали. Вот с этой бутылкой с широким горлышком из-под кефира или молока.
3: Я помню,
2: спичку
3: узнавали.
2: Зажигаешь, бросаешь туда горящую спичку и очищенное яйцо ставишь на горлышко. Оно просто так не вылезает. И оно втягивается так.
3: Магия. Они, по-моему, дороже стоили.
4: Мы так не делали никогда. Надо к детям показать.
2: Я не помню, дороже или дешевле, но точно мы сдавали.
3: Ну, молочка называлась.
2: Ну, молочка, да. Либо кефир, либо молоко. Ну, и самое неудобное, это, конечно, в пакетах молоко.
4: Ну, в кружку ставишь и все.
2: Ну, не в треугольных, а вот
4: в
2: мягких, да.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
6: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная-2». ООО «Сазостанция спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: наше радио.
8: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы. Хорошо.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. При атаке БПЛА в Подмосковье погибли 5 человек. Еще 6 получили ранения, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Повреждены электроподстанции и административные здания. По словам главы региона, основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. В промзоне Новоселов при попадании БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупные на складе. В деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. А при налете БПЛА на склады в Ленобласти пострадал один человек. Рабочая группа создана в Приангаре для координации поисков пропавшего самолета. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Самолет занимался мониторингом лесных пожаров. Он не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета в понедельник вечером. На борту находились 2 человека, летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Пока местонахождение самолета не установлено. Площадь работы обширная, населенных пунктов в этом районе нет. Поиски сейчас осложняет туман. Представители Телеграма сообщили, что приложение мессенджера вновь появилось в магазине приложений Apple App Store. Ранее агентство Reuters писало, что оно пропало из App Store по всему миру. Причину, по которой приложение мессенджера исчезло из магазина, компания не раскрыла. В Нидерландах из-за засухи перекрыли каналы и запретили забор воды. Теперь каналы закрыты для коммерческих и прогулочных судов. Кроме того, власти запретили забор воды из них, а также ручьев и канав. Со среды все шлюзы будут закрыты для судов между Гаагой и Роттердамом. Запрет на забор воды затронет аграрии, тепличные хозяйства, спортивные объекты и частных домовладельцев. Власти говорят, что из-за жары запасы пресной воды стремительно истощаются, а прибрежная система испытывает колоссальную нагрузку. А в Лондоне впервые за 155 лет не было осадков в течение месяца. Дождей не предвидится и в ближайшие недели. В Турции обсуждают скидки для российских туристов для поддержки спроса. Туристический поток из России в Турцию в первом полугодии вырос почти на 1,5% и составил больше 2,5 миллиона визитов. Россия остается одним из крупнейших выездных туристических рынков в Турции и занимает первое место среди иностранных туристических рынков по итогам прошлого года, передает РИА Новости. Как отмечает агентство, предоставление турецкими отелями скидок российским туристам связано с высокой конкуренцией между гостиницами и стремлением привлечь как можно больше отдыхающих. Самыми необычными вакансиями для студентов и абитуриентов этим летом стали кота-няня в кота-кафе, сборщик складских наборов и помощник художника. Об этом рассказали РБК в пресс-службе Авито подработки. Также молодежь без опыта может подработать детским аниматором в ресторане, работником приюта для животных и сотрудником склада книг. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня что? Сегодня вторник, 4 августа, 8 часов и 5 минут столицы.
3: Да, мы играть будем в наши кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня разыгрываем экскурсию на наше радио. Поэтому, если есть желание попасть к нам в студию, увидеть своими глазами, как у нас тут все работает, посмотреть наш чудесный офис, погулять по этажам, то можно побороться за наши призы и за приз, который мы будем сейчас разыгрывать, уже в кинопробах. И обратите внимание, что с прошлой пятницы, если вы давно нам не писали, у нас есть два бота, через которые можно с нами общаться. Бот в Максе и бот в Телеграме. На сайте наш.ру, на главной странице, есть ссылка на эти боты. Нужно подтвердить согласие на обработку персональных данных, так как мы видим ваши номера телефонов. Закон требует вашего согласия. Сделайте это один раз, и можно с нами общаться, играть, писать, ну и коммуницировать.
2: Да.
3: Ну что, давайте попробуем. Сначала послушаем фрагмент, а потом подумаем, нужны ли подсказки.
4: Все времена жила.
3: Так, извините. И...
5: Мне кажется, все правильно.
3: Все, да? Правильно. Все правильно? Но... Я уж испугался, думал, не туда нажал. Извините.

0: их не бросают, а на руках носят.
1: Врешь.
0: Лично я, Марина, никогда не вру.
1: Не имеешь такой привычки?
0: Точно. А ты откуда знаешь?
1: Догадываюсь.
2: Я просто думал, с песни-то не будем начинать. Так что я слишком жирная подсказка.
3: Мы планировали начать с песни, просто не думали, что будет так много, поэтому мы забудились.
4: Как она была в фрагменте, так и...
3: Да, так и она отобразилась.
4: Не последовательно.
3: Все хорошо.
0: Хорошо.
4: Нет, плохо.
0: Давайте.
3: Нет, хорошо, Саша.
0: Тогда будем принимать сегодня четвертый правильный ответ, так как 4 августа. Что за фильм или мультфильм мы переозвучили? Пишите.
5: Да. Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Это

карман.

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 14 минут. Столица сегодня вторник. Давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Я напомню, мы принимали сегодня четвертый правильный ответ. Что за фильм мы переозвучили?

0: бросаю, а на руках носят.
1: Врешь.
0: Лично я, Марина, никогда не вру.
1: Не имеешь такой привычки?
0: Точно. А ты откуда знаешь?
1: Догадываюсь.
2: Родня, обыкновенное чудо, любимая женщина-механика Гаврилова, Афоня и другие неверные ответы. А загадывали мы художественный фильм «Суета-сует». И к нам на экскурсию 21 августа придет человек с номером телефона 999-780-69 и так далее. Мы вас поздравляем.
3: Пора «Терминатора» загадывать. Очень мало правильных ответов. Все-таки наши советские фильмы забывает человек. Ну или просто угадывает «Свадьбу в Малиновке», «Бриллиантовую руку», «Иван Васильевич меняет профессию». Ну уж совсем такие.
2: Слушай, ну «Суета-сует» шикарный фильм, очень известный.
3: Да, да. Поэтому я удивился, что так мало правильных ответов.
2: Но если вы его не смотрели, друзья, обязательно посмотрите. Фильм прекрасный во всех отношениях.
4: «Подъемники» на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 27 минут столицы. Покупать зарядное устройство дешевле 900 рублей от непроверенных брендов не рекомендуют Роскачество.
2: На самом деле...
1: Производители дешевых зарядок научились давать обещанную мощность и поддерживать протоколы быстрой зарядки. Однако они целенаправленно экономят на системах безопасности, изоляции, огнестойком пластике и фильтрах про мех, рассказали в ведомстве.
2: Периодически читаешь эти страшные новости, как и что произошло с зарядными устройствами или пауэрбанками, и действительно задумаешься, может быть, переплатить немного и спать спокойно. Вообще история, когда купил что-то по дешевке и потом пожалел, она достаточно распространенная. Бывает, конечно, ситуация, когда ты купил что-то бюджетное, и там, если это вещь, например, сноса и нет, а фирменная и оригинальная вдруг после там второй носки порвалось. Но все-таки чаще, наверное, цена имеет значение. И мы хотели поговорить с вами о том, когда вы купили что-то по дешевке и пожалели об этом.
3: Что лучше заплатили бы подороже, да?
1: Давай, Янка.
3: Ты знаешь, мы в прошлом году купили духовку в деревню, ну, реально недорогую совсем. И, ну, такая мини-духовка. Маленькая.
1: Но...
3: И у нее буквально через там 3 месяца вот этот верхний нагрев умер. Остался только нижний. Ну, это прям подстава.
2: Ну, что ты хотела? Некоторые покупают эти вещи за такую цену специально, чтобы они как расходники. Ну, отслужил сезон и выбросил.
1: Пеки в гриле. Гриль, ну, закрытый. Там можно делать все, что угодно. Я там пиццу делаю.
3: Ну, не знаю, ну, все равно нет. Мне духовка, конечно, я делал, вообще, но... без нее не представляю. Ну, то есть это вообще такая вот, для печку, меня очень
1: печка
3: важная печка, да. Мини-печь. Вот.
1: Ну, вот у меня в деревне иметь электрическую дешевую мини-печь — это преступление.
3: Ну, это дорогую, конечно, я понимаю.
1: Это недорогую, я не про это, а про то, что огонь должен быть, а не электричество.
3: Слушай, ну у нас электрическое, у нас нет возможности.
1: Наполеон в русской печи.
3: Ну, пирожки на гриле я буду печь. Или что там? Булочки. На гриле.
1: Ну да, ну я булочки, конечно, не делал, но вот пиццу мы делали на гриле.
3: Ну, в общем, короче говоря, это такая история, да. Ну, я допускаю, что есть огромное количество супер примеров, когда они купили, ну вот когда люди покупают что-то совсем недорого,
2: и а в результате потом
3: верой и правдой веками.
2: Но мы поговорим сейчас о других ситуациях, когда купили, решили сэкономить и пожалели. Если у вас есть подобные истории, пожалуйста, пишите. Наш.ру, на главной странице есть 2 бота, бот в Максе и бот в Телеграме. Выбирайте любой, который у вас работает, пишите и рассказывайте свои истории.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: SsangYong. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Возможно, смотрели с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на t-bank.ru.

0: круглосуточно.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ.
3: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: По РСВ Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 38 минут в столице. Давайте почитаем ваши сообщения.
2: Когда дешево, не значит качественно. Ну, купили подешевле.
3: Пожалели. Потому что пожалели.
2: Небольшая авария. Повредил капот. Нашел на разборке очень недорого. Всего 800 рублей. За них просят обычно около 20 тысяч. Но он весь в мелкую точку. Маляр офигел красить. По итогу получилось дороже.
3: Увидел в сетевом магазине обуви, значит, по скидке пару кедокроссовок. За очень смешную цену. Надел, вроде нормально. Немного разносить и взял. Все хорошо. Оказалось, за два дня на обоих мизинцах выросло еще по одному пальцу в виде мозоли. Обидно.
1: А слушайте, а как понять разносить?
2: Как раньше, Саш, купили тебе шерстяной мокрый носок.
3: Ты никогда ничего не разнашивал.
1: Не разнашивай. Ну обувь какой разносить? Да вы чего?
2: Ну как ты раньше в детстве разнашивал уже? Купили тебе пару, да, мало?
3: Да
2: ну
3: ничего. Что... Или носки шерстяные надеваешь и вперед по комнате шагать.
2: На вырост брали, что-то вату подкладывали, газеты.
3: Я, да.
2: Либо разнашивал.
3: Я два раза себя наказал. Сначала

0: Вот у человека электроножеточка дешевле 500 рублей. При прикосновении ножа к точильному камню тупо останавливается, сразу ушла в мусорку.
1: Может быть, вы не разобрались в инструкции?
2: Да, там есть, знаете, для японских ножей, для американских ножей. Ну, то есть, есть много вот таких. У меня есть точилка ножевая, очень
1: купила самый дешевый фен, что был в магазине. В итоге, через несколько месяцев шнур у основания щелкнул и загорелся. В итоге ожог шею.
0: О, Господи.
2: Ужас какой.
1: Когда купили что-то по дешевке, но потом пожалели. Вот о чем мы говорим. Если хотите поддержать тему, есть истории, еще будет несколько минут, когда мы будем их читать. Пожалуйста, пишите наши.ру.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 4 августа, сегодня вторник. До 27 градусов обещают нам сегодня синоптики, ясную погоду.
3: У жены на работе сломалась кофеварка. Директор по продаже Димасик сначала экономил на ремонте, пытаясь купить дешманские запчасти, и чтобы нормальная фирма поставила его с гарантией. В итоге его вежливо отправили. Нашел тех, кто починит. Починили, снова сломалась. Решили купить новую, но снова экономили. Итог, новая кофеварка через неделю умерла. Краилова приводит к Попадалову.
2: Понятно.
3: Такой вот разбор.
4: Купил кеды по дешевке, копию из Китая за 3,5 тысячи рублей. Через 2 месяца эко-кожа порвалась на сгибах. В первые дни пришлось заменить стельки. Амортизатор пятки был приклеен под стельку на двусторонний скотч. Теперь только оригиналы. Но это вам совсем не повезло.
3: Ну вот с обувью и с одеждой часто бывает так, что ты покупаешь подделку, да, знаешь, что это подделка, ну, дешево, и сносу ей нет, да. Покупаешь оригинал, ну, бывает такое. И он ломается. И обидно, конечно же.
2: Еще от стиля носки многое зависит.
4: Купил футболку на маркетплейсе. Была очень низкая цена на красивую футболку. Подумал, что вот, наконец-то повезло. Когда взял качество, понравилось. Но когда решил ее погладить после стирки, принт весь скукожился. И после этого я дешевые вещи не покупаю.
2: А вы как, ну, видели, какой принт вообще? Вы прям по принту утюгом водили?
3: Муж долго не мог понять разницу стороны, да, между скидкой и дешевыми продуктами. Принес домой суррогаты и хвалится, как он выгодно в магазине отоварился. Говорю ему, вот сам и ешь.
2: Свои дешевые продукты.
3: Купил ребенку велосипед на маркетплейсе, хотел сэкономить. Шел из Китая. Мало того, что срок доставки переносился, и я уже хотел отказаться, так еще и когда пришел, оказалось, что его надо самому собирать. А вы как думали?
2: Сейчас даже если
3: отрегулированный
2: приедет.
3: Да, не из Китая, тоже придет в разобранном виде. Хотел собрать за ночь.
2: Можно в собранном.
3: Но через 5 минут сборки понял, что моих навыков, обретенных в советское время при сборке и ремонте наших велосипедов, недостаточно. В итоге отдал в мастерскую, где собрали, и по стоимости работ оказалось как стоимость нового велосипеда.
2: Да, точно. Может быть, вас это...
4: Купил специальный шлем для тренировки шеи. Дешевый. Сразу выкину. Купил в 10 раз дороже, пользуюсь до сих пор уже 5 лет.
2: А вы купили
4: для тренировки шеи это что?
2: За 1000?
4: Это
3: какое? Купил амортизаторы из Китая. Как прыгало на машине на них, это надо видеть. Снял тут же, поставил старые. Китаец прислал новые, такое же плохое качество. Больше не беру. Ну, тут все еще, конечно, зависит от поставщика.
4: Как говорит мой отец, я не настолько богатый, чтобы покупать дешевые вещи.
2: Ну, это не только ваш отец так говорит. Это знаменитая крылатая фраза. А вообще, наши ожидания, они, конечно, я, правда, не понимаю, почему, но иногда они не соответствуют все-таки цене, за которую мы платим за тот или иной продукт. Купил... Если мы видим, что дешево, как бы, ну что рассчитывать?
3: Купил ли 8 лет назад сфинкса на Авито за 5000? Оказался метис. Сейчас плешивый кот. Не то чтобы разочаровались, все равно любимый кот.
2: Ну и все.
3: Ну а вот те, кто покупает
2: наслаждайтесь.
3: На подобных сайтах животных,
2: на что вы рассчитываете?
3: За копейки в надежде, что они там породистые. У меня тоже так вот друзья купили за 10 тысяч мультипу.
2: Оказался лабай.
3: Милейший вырос пес, но размером с...
2: Волкодава ирландского.
3: Ну, с лабрадора точно. Но очень красивый получился.
4: Ну, главное, что любимый, правда?
2: Ну, то есть мультипу просто большой.
4: Big size.
3: Просто какой-то другой.
4: XXL.
3: Они не расстроились, но покупали именно мультипу. Самое главное, здоровый. 8.50 в Москве.
1: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
1: Наша реклама.
0: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
1: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Власти продолжат поддержку туротрасли в Крыму. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, который проводит в Горно-Алтайске совещание по развитию туротрасли в России. По его словам, бизнесу в Крыму и Севастополе пришлось непросто в этом году. Глава Кабмина напомнил, что правительство уже направило больше 4 миллиардов рублей на поддержку туриндустрии, чтобы были сохранены рабочие коллективы, а предприятия могли продолжить ведение бизнеса. Мишустин пообещал, что эта работа будет продолжена. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Пенсию в России предложили закрепить на уровне не ниже 40% от среднего заработка. Об этом говорится в законопроекте, который сегодня внесут в Госдуму. Автор инициативы, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, говорит, что проект направлен на выполнение Конвенции Международной организации труда, ратифицированной Россией в 2018 году. Она устанавливает минимальный уровень пенсионного обеспечения по старости в размере 40% от прежнего заработка. Добавлю, средняя пенсия россиян сейчас составляет около 23 тысяч рублей. Госдуме предупредили о новых схемах мошенничества. Злоумышленники все чаще используют объявления в интернете, чтобы люди сами выходили с ними на связь, рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Мошенники создают ощущение честной сделки, вызывая доверие у людей, ищущих товары или услуги в сети. Если собеседник торопит, убеждает перейти в другой мессенджер, присылает ссылки для оплаты или просит выполнить финансовые операции, стоит немедленно прекратить общение. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам уйдет в отставку через 2 недели после вступления в должность главы правительства. По информации властей, он проведет время с семьей, но продолжит поддерживать связь с кабинетом министров. Решение отправляться в отпуск в августе традиционно для британских лидеров из-за парламентских каникул. Однако ранний уход Бёрнама вызвал критику оппозиции, отмечает Телеграф. Его уже обвинили в несерьезном отношении к руководству страной и бегстве во время миграционного кризиса. Eminem распродаст личную коллекцию кроссовок. Аукционный дом выставил на онлайн-торги 117 пар обуви из гардероба рэпера. Все вырученные средства направят в организацию, помогающую молодежи Детройта из неблагополучных семей. Чтобы сохранить здоровье и счастье, требуется общение, но не обязательно искать для этого вторую половинку, рассказала НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
2: Может быть, одиночество вдвоем. То есть, когда люди живут вроде бы в семье, но они настолько как-то далеки друг от друга, что вот это одиночество их обоих хватает за горло или кого-то одного. А бывает так, что человек живет один, у него много друзей, он там общается, куда-то ходит. Природа человека, она такая социальная. Вот ему нужно с кем-то делить свои радости, горести, кому-то помогает или, наоборот, от кого-то получает эту помощь.
1: Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 8 минут в столице, сегодня 4 августа, сегодня вторник, до 27 градусов обещают нам синоптики, ясную погоду.
2: Давайте погадаем, наше книжное гадание, Янка, по какой книге будем гадать?
3: Сегодня будем гадать по Франсиш Пиблс.
2: Устала готовить. 4 мужика в доме, муж и 3 сына. Постоянно готовлю. Продукты съедают моментально, которые приношу.
1: Как в зоопарке.
2: Когда это закончится? Их заставить готовить невозможно.
1: А сколько им лет-то, детям?
2: Тут непонятно.
1: Нашим маленьким помощникам.
2: Наверное, уже не маленькие. Ой. Подросшие.
1: Оставьте вы это. Просто питайтесь на стороне. А они что хотят, пусть то и делают. Вообще обнаглели. Я представляю, как вы устали. Не, ну, на самом деле,
2: это просто... похожая ситуация.
1: 4 человека, мужика в доме.
2: Мужика
1: и
2: в доме.
1: Это, ну, если не помогать маме, то как?
2: Янка, а ты готовишь сразу на несколько дней? Или все съедают в один?
3: За один, на один, да. Мама, суп иногда
1: может. Готовит не на несколько дней, она готовит на один час.
3: То примерно так. Нет, иногда получается так, что каким-то образом супа, например, хватает на 2 дня.
2: А у тебя кастрюля как в столовке?
3: Ну нет. 50
1: литров.
2: Это огромное.
3: Нет, 5-6.
1: Литров, да?
3: Да. Ну разные есть, маленькие.
2: Ну, есть совет,
3: Ну нет совета, ну что? Ну, надо кормить. Ну, что ты сделаешь с этим? У меня вот в последнее время старший стал вдруг помогать.
1: Как просто понять, Ян вдруг стал помогать?
3: Ну, так просто, а у него открылось какое-то, ну, вот осознание того, что почему-то он вдруг прочувствовал, что мне тяжело. Я не знаю, что на это повлияло, я пока не могу раскусить.
1: Вообще, раньше нам об этом говорили,
3: момент.
1: Мы не ждали, пока мы прочувствуем. Прямо указывали, тыкали мордой в умывальник, что маме надо помогать.
3: Ты знаешь, я всегда очень любила готовить, но периодически у меня случается вот этот вот, ну, когда ты, ну, заканчивается вдохновение, ты уже не можешь придумать ни что приготовить, ни с чего приготовить. И просто не хочется, потому что, ну, реально, ты за... Ну, за, ну, ну устаешь, ну, что там?
1: Но,
3: ну,
1: правильно, ну, господи, тебя, вот
3: огромное
1: смотришь...
3: количество женщин меня сейчас понимает. И дело даже не в том,
1: я
3: что
1: понимаю.
3: Там у меня 4 мужчин или нет, ну, неважно.
1: Да,
3: ну,
1: не
3: как
1: важно.
3: Бы... ну, просто, да, вот, вот такая вот рутина, это превращается в рутину. Поэтому очень круто, когда в чем-то ты находишь себе вдохновение.
1: Так они должны обязательно помогать. Я прошу прощения,
3: это
1: зачем?
3: Круто, когда
2: мы какие-то произвели. Способы современных, в смысле, современные технологии используем. Мультиварку загрузил продукт, включил все. И не изгаляться там.
1: А как же душа?
2: Ну, совершенно тоже с душой.
3: Я верю в то, что она готовит с душой. Когда туда что-нибудь закладываю, я верю, что же готовит с душой.
2: А по поводу помогать маме, я помню, как очень хорошо помню этот день, хотя детство, ну, такими отрывками. Это был 4 класс, мама возвращается с работы, ну, на обед приходит, а я мою посуду. И она говорит, а что произошло? Ну, то есть, видимо, я раньше этим не занимался. А это был канун 8 марта, и у нас в школе был урок.
1: Всем
2: сказали прийти и помочь маме.
1: Также мы помогали бабушкам. Вот у нас был там какой-нибудь классный чат, там говорили о тимуровском движении, и мы выходили, знаешь, такие обозленные, типа, и искали бабушку,
2: чтобы помочь ей.
1: Там, а их бабушка говорит, а не надо ничего, мне помогать, я сама найду. Ну, ничего, бабушка, давайте ваши сумки, где вы живете, номер квартиры.
3: Ты знаешь, вот я не так давно притащила, ну, лисичек я не собирала, я купила, чтобы пожарить картошки. А сын старший знает, у меня самое нелюбимое вот в готовке, это чистить картошку. Ну, не люблю, с детства не люблю ее чистить. Хотя и ножик у меня очень удобный, но не суть. В общем, и он так посмотрел на эти лисички, он говорит, картошку? Я говорю, ага. Он говорит, я тебе даже ее начищу. Боже мой, ну вот видите, есть счастье.
2: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наше радио.

0: Ларьков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 16 минут в столице.
2: Ждем ваши проблемы. Павиан, по какой книге гадаете?
3: По Франсис Пиблс.
1: Да.
2: Пиблс. Два года подряд охотимся за грибами. Выезжали в Подмосковье, в Тверскую область, но ничего не нашли, кроме нескольких сыроежек и поганок. Погадайте, пожалуйста, получится ли насобирать хорошую корзину благородных грибов?
1: Я вчера приезжал на участок себе, там этих грибов как грязи просто. Сыроежки.
3: Сыроежки вкусные очень.
1: Ну, я их всем...
3: На сковородочку?
1: Нет, так я не люблю грибы.
2: Помните, у меня вот растут сыроежки. В прошлом году обсуждали, может быть, в этом году продолжается история, что на известных сайтах продавались геоточки грибных мест. И ты там, условно, за 1000 рублей покупаешь эту точку, тебе присылают координаты. Не сказано там, вот если вы приехали, а грибы уже срезали, возвращают ли деньги, но говорят, что рабочие.
1: Можно открыть спор.
3: Ну вот я видела, мы в деревню едем, у нас в Калужской области уже стоят и продают по обочине грибники, грибы.
1: Ну,
3: разные. Я еще не ходила с грибами в этом году. Не знаю, если получится вот в эти выходные, в грядущие, надо будет попробовать тоже что-нибудь насобирать. Я лисички люблю.
2: Погадать. Стоит вопрос, стоит ли продолжать рутинную работу, где постоянно все меняется и выкруживается. Работы много. Последней каплей стала буквально вот новость о стопе работы на август и, соответственно, не получении оговоренной ранее фиксы. Причина вообще не по моей вине. С этой работы постоянно в каком-то стрессе. Переживаю, что потеряю доход, конечно, но планирую потихоньку развивать свой проект. Ну, вам просто нужны слова поддержки, наверное. Тут решения нет в этой ситуации. Если вы планируете потихоньку развивать свой проект, развивайте.
3: Да.
2: Если не устраивает что-то или не выполняет оговоренных условий, то уходите, ищите новое. Кто-то.
3: Мне точно кажется, что надо искать.
2: Советы. Дочь 12 лет начала краситься. Краситься так себе. Скажите, 12 лет это нормально или рано еще?
1: Ну а что девочки не красятся в 12 лет? Наверное, в школу-то не пустят. Я не знаю, как сейчас в школах с этим. А вообще мастера бы ей, чтобы ей руку набил.
2: Ну, что, девчонки в 12-13 лет уже такие взрослые могут быть. Понятное дело, что там у всех разная генетика, но ты прям девушка.
3: Ну, мне кажется, красится рано, потому что, во-первых, это портит кожу. Что бы там ни говорили, косметика портит кожу, но все равно. Поэтому, девчонки, в 12 зачем?
2: Но, зачем тебе хочется взрослее, но чем уметь, ты есть? Зачем?
3: Но уметь это делать, да, отдать ее вон в школу куда-нибудь, где учат делать это правильно и красиво, для того, чтобы она могла себе делать макияж, по крайней мере,
1: зачем я, если это портит кожу?
2: Да.
3: Ну просто если что, так не хочешь, она будет. Вот, нет, но ну, она будет ходить, просто учиться.
1: Говорю, для девочки...
3: На каждый день много. Я про каждый день говорю.
1: Просто говорить, не красься, девочки в 12 лет, скоро 13, там вообще начнутся возрастные беды.
2: Кстати, это распространенный подарок сейчас девчонкам-подросткам, когда приглашают специалиста, который устраивает мастер-класс для всех гостей.
1: Жена у меня вот очень много. Условно говоря, очень много.
2: 5-10 подружек собираются вместе, едят, не знаю, там пиццу. Слушают свою любимую музыку, и мастер-класс проходит там дома у вас или в каком-то кафе по макияжу.
3: Ну, это крутая история. Ну, вот это именно то, о чем я говорю, что вот какие-то разовые мероприятия или научиться делать это грамотно, это одно, а просто ну косметика ну, на каждый день, я про каждый день говорю. Каждый день замок, зачем?
2: Ты просто сама не красишься так вот тщательно, часто.
3: Я вообще, да.
2: Вот, поэтому ты адепт без косметики в жизни.
3: Ну не то чтобы без косметики, она должна быть.
1: Знаешь,
3: она пусть будет, это косметика, просто она.
2: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга КСО» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
5: Но есть и другой способ.
6: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
0: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-0. 1968. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Ну что, друзья, есть у нас замечательная проблема, давайте.
4: 15 августа старшей дочери исполняется 18 лет. Она хочет отпраздновать как-то так. Плюс намекает еще на дорогой подарок типа оплаты автошколы. Но не тот у нас бюджет. А она говорит, что родители всех ее подруг еще и не так отмечают. Сергей нам написал. Сергей, доброе утро.
5: Это заявление.
6: Доброе утро.
5: Что-то у вас с воспитанием не так случилось. Где свернули с дорожки правильной?
7: Ну, вот старшая дочка, наверное, вот испортилась.
4: Ну, при чем здесь испортилась? Сергей, обычное нормальное желание.
5: Говорить.
4: Другое дело, что она уже взрослая, и нужно, не обесценивая ее желание, да, спокойно с ней поговорить и объяснить, что у вас нет такой возможности. Вы, конечно, понимаете, что кто-то может себе позволить, ну, вот сейчас нет такой возможности. Можно ту сумму, которую вы рассчитывали потратить на подарок, подарить ей в виде там конверта, и это будет взнос на вот ее желание закончить автошколу. Сколько сейчас автошкола стоит?
5: 1040, наверное.
7: 45, я вот узнавал, да, 45.
5: А вот хочет... Это еще, наверное, без вождения, да?
6: Теория, да?
7: Это только теория, да, город, ну вот сколько это там часов наезда, и все.
5: Да, и плюс еще госпошлины, в общем, будет нормально, 1060, наверное.
4: А вот она хочет отпраздновать как-то так, вы написали.
5: Да, как? Это как?
7: Ну, вот она такие примеры приводит, даже неприлично сказать.
5: Ну, скажите.
7: Например, снять Москва-Сити с джакузи, там, для компании, как что-то снять. Там,
4: лофт. Не
7: знаю. Ну, наверное, да. Либо какая-то гонка на яхтах, там, что-то хочет. Вот. Я просто не пойму, что случилось. Вот мы вот сейчас вспомним все с вами, как у нас 18 лет. Да никак, да. Ну вот, ну, поздравили родители. Но куда вот все мы свернули, не туда. Я понимаю, что возможности тогда и сейчас. Но бюджет-то, он, ну, трое детей, это же не шутки.
5: Ну, а скажите, а все-таки откуда в простой семье вот такие запросы у девчонки?
4: Посмотри на детей.
5: Подожди, я понял ваше мнение. Да-да, слушаем вас.
7: Потому что приводят примеры тех подружек, которые вот все дают и дома снимают какие-то, и на день рождения, и куда-то отправляют в другие теплые края, и ей понятно, что так же хочется, хотя вот сейчас, ну, только что вот оплатили первый год обучения в ее будущем вузе, куда она поступила, ну, к сожалению, не на бюджет, тоже она должна понимать, что это все дорого.
5: А, кстати, нельзя сказать, что, слушай, мы надеялись, что ты поступишь на бюджет, поэтому все деньги ушли сюда.
4: Да нет, но это же сейчас просто работает. Ты смотришь на подружек, смотришь в социальных сетях, а в социальных сетях там все выставляют часто даже не свою жизнь. И тебе кажется, что все так живут. 18 лет можно, несмотря на то, что это первый курс, да, но многие работают уже. И можно пойти работать и заработать себе на теплые края, в джакузи и лофт.
5: Что вы планировали вообще подарить ей?
7: Ну, я думаю, что она не слушает, но все-таки мы планировали автошколу и оплатить.
4: Ага. Ну, долов очень не хватит тогда.
5: Очень достойно. Слушайте, вам, конечно, нужно поговорить с дочерью, потому что так ставить родителям такие условия, там, подружки какие-то. Во-первых, подружек этих в топку. Это просто ужас какой-то.
4: В джакузи в Москва-Сити.
5: Даже у нас такого не было. Мы тоже молодыми были.
6: А как они сначала 18 лет, помнишь? Да. Ну, что вы делали?
5: Был какой-то лофт.
4: Все то же самое он делал и платил.
5: Не-не-не-не-не-не. Был лофт, очень все было бюджетно. И это был не Москва-Сити, и это был не джакузи. Это были какие-то там игры, танцы и так далее. Такое было.
4: Давайте, номер страницы, номер строчки, Сергей.
7: Номер страницы.

0: Спасибо, хорошего дня.
1: И вам тоже. И с наступающим.
2: Слушайте, может, закажем джакузи в Москва-Сити, а? Втроем. Хочу узнать на старость лет, что это? Каково это?
3: Каково там?
2: Что там?
3: На 40-м этаже.
1: Ровно так же, как и внизу. Только дороже.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 9 часов 45 минут в столице.
2: Мы тут вспоминаем, кто как праздновал свои 18 лет. Я вот почему-то не помню. Но это было в Москве точно уже. И ну, не было какого-то там торжества или еще чего-то. Я... И подарок тоже я не помню.
1: Я как сейчас помню, мои родители, мама и папа повели меня одного. Я не знаю, почему сестра уже замужем была. Короче, повели меня в ресторан «Уральские пельмени» в Челябинске. И мы сидели, они заказали жену, мы заказали пельмени с медвежатиной.
2: Это дорогое блюдо, да?
1: Ну, как бы это... Я не знаю, насколько оно сейчас дорогое.
2: Ну, по тем временам.
1: Ну, не важно.
2: Экзотика, деликатес.
1: Сам по себе, что это ресторан. Угу. Вот. И папа с себя снял часы «Полет» и сказал: «Сынок, теперь они твои». Им там было уже лет сколько, не знаю. И этого я сидел и просто думаю...

0: себе, вот это крутяк. Мне разрешили выпить бокал шампанского. И все, и после этого я побежал, ну, я сидел в ресторане, все, ну, шевелил ногой, потому что меня ждали там друзья, мы должны были на озеро ехать, рыбалку у нас там была, костер разжигать и всякое такое. И мне 18 лет, никаких девчонок, естественно, не было. Мы
1: пошли. Чего, естественно?
0: Ну, я про естественность той ситуации. Девчонки были. Ну, просто вот 18 лет мне нужно было быть главной. Главное с ними рядом, там, разжигать костер, там, травить байки и так далее. Мы были детьми. Хотя 18 лет, казалось бы. Ну, такая вот история.
1: Янка, ты помнишь?
0: Про эти часы я не забуду никогда. Для меня это
1: передарил
0: было...
1: сыну?
0: А?
1: Сыну передарил?
0: К сожалению, я вот такого уже... Я, так сказать, испорченный родитель уже был. Поэтому были дорогие подарки своим детям и так далее.
2: Я была арендована машина. Мы на этой машине заезжали за всеми моими друзьями по очереди, ну, домой прям. И потом покатались по городу и забрели в кафешку, отметили. И потом полночи катались на качелях просто в городе. А мама подарила мне, кстати, автошколу. Мне ее подарили заранее, училась в 17 лет и ждала 18-летия, чтобы сдать уже вот этот вот экзамен централизованный и получить права. Ну, был классный день рождения, его прям помню. У меня было классное, крутое платье такое черное, ультракороткое, был такой цилиндр, я его взяла в киностудии на прокат, такой большой-большой цилиндр, шикарный. И бабочка красная на шее.
1: Какой-то неяркий совсем день рождения, потому что я его не помню.
0: А я помню, что я был в дедовских штанах.
1: Какие подробности, Александр?
0: Так, дедовские штаны.
2: Пора на выходные.
1: Шампанское, часы, полет.
0: Я просто в это время жил с дедом.
1: Пельмени с медвежатиной.
0: И он меня на этот ужин отправил в своих брюках. Галстук дал мне. Мне кололись эти брюки. Я просто, как вспомню, меня в дрожь бросает. Я сидел, мне все чесалось. И потом, когда я прибежал домой, я скинул, думаю, ура! Нет, было круто.
1: Ну, да. Вот три примера.
2: Ой, такие прям трогательные воспоминания.
0: Слушай, я вообще не против того, чтобы вот вы так, молодежь, нынешняя молодежь отмечала там с размахом праздник. Праздник можно отмечать вообще с размахом в любом возрасте, но если ты, ставить условия родителям, так нельзя. Я вот про это только. Ты можешь отмечать вообще как угодно.
2: Да, я понимаю, как и в случае с нашим гаданием, что папка, конечно, ему хочется в лепешку расшибиться, да, но
0: он
2: сделать дочке праздник.
0: Но если она еще будет после этого с кислой миной, ну, то это просто...
2: Вот,
0: это, конечно, это...
2: Ну, вся загвоздка просто в постановке...
1: Нужно учить, уметь принимать подарки.
0: Да, у меня целый предмет был в семье. Как правильно принимать подарки с кислой миной.
1: Как реагировать на подарки, которые папка дарит.
0: Да, и чтобы вообще другого даже знать не хотел. И мои дети действительно, я уж не знаю, переигрывали они или нет, но мне это нравилось.
1: 9:50.
2: Папа, я рада!
3: На нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
3: Наша реклама.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
3: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Севастополе военные открыли огонь по сослуживцам. Убит один военнослужащий и трое мирных жителей. Четверо человек ранены. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, стрельба произошла в селе Хмельницком. Из мирных жителей погибли двое мужчин 71 и 59 лет и женщина 64 лет. Военного задержали. На месте происшествия сейчас работают оперативные службы, следователи и криминалисты. США ввели санкции против некоторых российских военных структур и граждан. Под ограничительные меры попали в том числе сухопутные войска России и два управления Минобороны. Поводом названо предполагаемое нарушение американского закона о нераспространении ядерного оружия. Санкции запрещают американским ведомствам закупать товары или услуги у указанных лиц, оказывать им поддержку, продавать продукцию военного назначения и выдавать лицензии. Минтранс заявил о работе над началом полетов тайских авиакомпаний в России. Речь об этом шла на встрече министра транспорта России Андрея Никитина с заместителем премьер-министра, министром транспорта Таиланда, которая состоялась в Москве. Российский министр отметил, что еженедельно 4 российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам. За первое полугодие перевезено свыше 1,5 миллиона пассажиров. В России создадут 12 круглогодичных курортов в 10 регионах. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости. Как отметил глава правительства, курорты построят в рамках масштабного проекта под названием «Пять морей и озеро Байкал». В ближайшие 2 года регионы получат по 9 миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Ключевые субъекты проекта включают Краснодарский край, Крым, Дагестан, Калининградскую область и Санкт-Петербург. Кроме того, в России намерены модернизировать 75 аэропортов. Работы идут уже в 38 из них. Самыми необычными вакансиями для студентов и абитуриентов этим летом стали кота-няня в кота-кафе, сборщик складских наборов и помощник художника. Об этом рассказали РБК в пресс-службе Авито подработки. Также молодежь без опыта может подработать детским аниматором в ресторане, работником приюта для животных и сотрудником склада книг. Пропаганду наркотиков нашли в книге музыкального обозревателя Дениса Ступникова, Юрий Хой и группы «Сектор Газа». Сам автор рассказал на сцене, что для него это стало сюрпризом, потому что книга – ярко выраженный антинаркотический продукт.
2: Категорически нет там ничего такого крамольного, потому что сам Юрий Хой изображал наркоманов, алкоголиков в своих песнях в предельно шаржированном, карикатурном ключе, осуждая их, безусловно. Человек здравого ума и твердой памяти не захочет подражать персонажам такого плана, потому что они в очень неприглядном свете у него предстают в песнях.
1: Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Татьяна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице, сегодня 4 августа, сегодня вторник. До 28 градусов синоптики обещают и ясную погоду.
2: День одиноких работающих женщин сегодня отмечается. Если вдруг вы имеете отношение к этому празднику, то поздравляем. Хотя звучит немножко грустно.
1: А если одинокая женщина, не работающая?
2: Значит, не ее праздник.
1: Не ее праздник.
2: Ну, день рождения шампанского мы с этого начали сегодня.
1: Да.
2: Поэтому поздравляем всех причастных.
3: В Лондоне был открыт первый в мире цирк. Случилось это в 1777 году.
1: Ну, давайте что, шампанское вам или цирк?
2: Ну, давай шампанское нам.
1: Цирк. Давайте цирк.
2: Мы вели в эту субботу в Старице карандаш-фест. Невероятно красивый, добрый, яркий, красочный фестиваль. И под впечатлением от номеров, представлений, атмосферы, людей, костюмов, Александр, наверное, не смог пройти мимо этой даты.
3: Да, все было прекрасно.
1: Да. Да, очень мне понравилось тоже. Давайте, тема цирк. Кто? Есть люди, которые любят цирк. Я давно не был в цирке, честно говоря, как-то я не знаю, не мой жанр. Сами вот цирковые представления там.
2: Ну давайте, да, те, кто любит цирк, против тех, кто по какой-либо причине не любит или никогда не был в цирке. Может быть, и такие слушатели найдутся.
1: Может быть, вы служите в цирке? Может быть, ваш дед служил в цирке? Да,
2: вот тоже вариант.
3: Можете залюбить. А может быть, ваши дети занимаются в театральной студии какой-нибудь цирковой?
1: В цирковой давайте.
2: Ждем ваши заявки и пояснения, за какую команду вы будете играть, и разыгрываем экскурсию на наше радио.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, играем.
2: А у нас Мария на связи. Мария цирк не любит, боится клоунов. Мария, доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: А сколько же вам лет, что вы боитесь клоунов?
3: Ну, всю жизнь боюсь, лет 39.
4: А у вас детская травма, связанная с реальным цирком и походом в детстве в цирк, когда вас напугал клоун?
1: Или я сейчас свою историю рассказываю.
4: Или фильм вас напугал?
1: Про Пеннивайза.
3: Ну, кстати, не могу сказать, просто как-то вот всегда они вызывали у меня как-то вот страх, боязнь.
4: Вам нужно съездить на Карандаш-фест в следующем году, и боязнь клоунов у вас просто улетучится. Вы увидите, какие...
2: 100%.
1: Представляешь, зайдет и...
3: Да, попробуем.
2: И человек... Нет, точно понравится вам совершенно.
1: Как в цирке традиционно называют клоуна, который развлекает публику в паузах между номерами. Сегодня, кстати, четное число преимущества у вашего соперника. Репризист, коверный... Или интермедийный?
4: Ну, это легко.
3: Первое.
1: Репризист. Клоуна, выступающего на ковре, то есть на арене, пока меняют реквизит, называют коверным. Ковер. Это профессиональный цирковой термин. Как во всем мире называли клоуна Попова? Клоун с осенью в сердце, солнечный клоун или неповторимый весельчак?
3: Это который карандаш был?
4: Нет, карандаш Михаил Румянцев.
1: Олег Попов.
3: Повторите, пожалуйста, еще варианты.
1: Клоун с осенью в сердце, солнечный клоун или неповторимый весельчак? Вы помните Олега Попова? С вашей любовью к клоунам.
3: Ну да, наверное. А, такой как бы в кепочке, в клетчатой, нет? Или
1: да,
3: кем-то...
1: да.
3: Да. Пусть будет солнечный.
1: Да, солнечный клоун. Какой жанр циркового искусства исторически считается основой цирка и был главным в самом первом цирке? Астлея. Клоунада, акробатика или конный номер?
3: Ну, я, наверное, за акробатику.
1: Это конный номер. В цирке Филиппа Астлея основой программы были конные номера, выездка, фигуры на лошадях, трюки, клоунада и другие жанры добавились позже. У вас один правильный ответ. Вашему сопернику нужно ответить на один вопрос, чтобы победить. Вы не грустите.
2: Да, все равно у вас есть шанс. Маленький, но есть.
3: Спасибо.
2: Да, ждем тех из вас, друзья, кто любит цирк, а может быть даже был связан или есть связан в настоящий момент с цирком.
4: Пожалуйста, отправляйте ваше имя и контактный телефон.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, ну что, играем дальше?
2: Да, играем дальше. У нас на связи Глеб. Бабушка Глеба была эквилибристкой, а дедушка конферансье.
3: Цирки.
2: Чего цирки?
3: Вот да. Это, да. Вы из цирковой
4: Глеб.
3: Семьи.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: А кем вы стали?
3: Да.
5: Я работаю в кино.
4: Ну, недалеко ушли.
5: Как? Да, я вас обманываю на работе. Я закрываю вещи, которые вы не должны видеть.
2: Это какие?
4: Ну, скрываете рекламу, да, и всякие разные истории, которые...
2: Да. Интересно.
4: А что сложнее всего, вот, кстати, при съемках закрыть? Вот с чем всегда сложности?
5: Ну, разное. Особенно, когда историчка, это кондиционеры, жалюзи и всякое такое.
4: Но все равно бывает такое, что пропустили, и вы пропустили, и люди, которые монтировали, пропустили, и режиссер пропустил, помощник, ну, в общем, все. И вот этот киноляп.
5: Бывает очень часто.
2: А про цирк можно?
5: Кино.
2: Про цирк можно вас еще спросить? Вот в каком цирке работали ваша бабушка с дедушкой? И вообще, как часто вы были на их выступлениях?
5: На выступлениях я не попал. Бабушка с дедушкой работали в Ялтинском цирке во время Второй войны.
2: Ух ты.
5: Они были ветеранами подполья потом.
2: Понятно.
5: Я сам узнал, что, оказывается, всякими фигурами эквилибриста можно рассказывать, где находятся немцы и в каком количестве.
4: Ничего себе.
2: Круто.
3: Как с латинского переводится клоун? Деревенщина, растяпа или смешной?
5: Думаю, деревенщина.
3: Раньше в клоуны брали простых деревенских. Да, вы только что победили. Какой из этих цирковых терминов обозначает не артиста, а часть оборудования? Лавитор, лонжа или шпрехштальмейстер?
5: Еще раз сам вопрос.
3: Какой из этих цирковых терминов обозначает не артиста, а часть оборудования?
5: Думаю, третье.
3: Шпрехштальмейстер?
5: Да.
3: Тот, который представляет в цирке артистов. Лонжа – это страховочное устройство, трос, петля, которое используют для безопасности артистов,
5: да,
3: во время постановки.
5: Точно.
3: Как называется торжественный выход всех артистов на арену в начале циркового представления? Парад Алле, Гранд Марш или Пролог Парад?
5: Первое.
3: Парад Алле. Это устоявшийся цирковой термин, так называют выход всех участников программы перед началом представления, чтобы зрители увидели весь состав артистов. Мы вас поздравляем, вы победили.
2: Да, Глеб, спасибо за игру. Ну, а нашу первую участницу Марию призываем не расстраиваться. Желаем вам красивого дня.
4: А Глеба ждем на экскурсии у нас.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.
4: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, за минуты? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
4: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
8: 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
9: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 35 минут в столице.
3: Продолжается наша рубрика, где мы вместе с Алисой AI объясняем значение текстов песен, строчки, слова или всей песни. На сегодня на примере группы «Чайф» и песни «Молодая шпана» или «Герои рок-н-ролла» мы поставили задачу Алисе AI объяснить строчку «Я куплю себе ARP и драм-машин». Что это такое?
2: Это, ну, наверное, для современных людей нужно объяснить.
3: Для современных людей, а многие
2: потому
3: просто...
2: Потому что для нас вещи понятные.
3: Не задумываются. Ну, драм-машин, да, для тебя понятная. Это драм-машина, электронный прибор, который имитирует ударные и позволяет программировать ритмические партии. В эпоху, когда записывали и играли подобную музыку, драм-машина была способна обойтись без барабанщика и получить нужный грув в одиночку. Да. В самой песне эта строчка подчеркивает... образ музыканта, который устал от суеты и хочет просто спокойно творить в своей студии с парой верных инструментов и парой друзей. Но драм-машины снова в моде. Они по-другому, может быть, и называться, могут называться, но в целом современные музыканты драм-машины используют активно.
2: Слушай, мне кажется, вот она, по-моему, так и называется, просто сейчас действительно там какой-то вообще космический аппарат. Но то, что они делают, делали эти драм-машины, это, конечно, ну, замена живому барабанщику.
3: ARP или ARP. Это синтезатор от компании ARP. В 70-х, 80-х они выпускали популярные модели вроде ARP Odyssey. На таких синтезаторах создавали характерные электронные тембры, которые активно использовали в роке новой волны. В контексте песни покупка ARP или ARP знак намерения уйти от большого концертного звука и делать музыку более камерно и по-своему. Как раз таки вот в паре с драм-машиной и с парой друзей.
2: Я можно вообще без пары друзей.
3: ARP, честно говоря, никогда не задумывался, что это такое. Ты знал, что это синтезатор?
2: Да. Слушай, я про эту песню, я, в общем, много чего знал.
3: Ну и, наверное, молодое поколение, вот Алиса AI, предлагает еще объяснить строчку из этой песни «Дайте счет в сберкассе, мы учимся прочь» для молодежи. Эта строчка отсылает к бытовым деталям советской и постсоветской жизни. В те времена сберкассы были важным элементом повседневности, а сама фраза звучит как готовый план побега от суеты. Герой хочет просто получить деньги и уйти, чтобы больше не участвовать в этом хаосе.
2: Сберкнижка, помню, синяя была у дед.
3: Ну, а на вопрос, где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли, Алиса AI может... И узнать чуть больше.
2: Да.
3: Потому что
4: приоткрыть завесу тайны.
3: Ты любишь, слушаешь, поешь даже, но не задумываешься о том, что ты произносишь.
2: Иногда так легче жить.
4: Мне кажется, иногда, чаще всего так и получается.
3: 10:39 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 10 часов и 45 минут столицы.
2: В Корее создали кровать для тех, кто хочет отдохнуть друг от друга.
1: Что это значит?
2: Ну, спальная кровать за считанные секунды с помощью пульта управления превращается в две отдельные односпальные. Разработчики предлагают использовать эту функцию по-разному, чтобы поставить между собой прикроватную тумбу, спастись от жары или просто переждать семейную ссору. Ну, то есть, представляете себе большую кровать, нажимаешь на кнопку, и она разъезжается.
3: Я думала, там сетка,
2: получается,
3: знаешь, как...
2: две маленькие.
3: На столике.
2: Не, прям полностью... разъезжается.
3: Да.
2: Знаете, как в гостинице иногда приезжаешь, и кажется, что двухспальная кровать, а это просто две односпальные сдвинули и положили поперек матрас. Ну, есть такие гостиницы. Часто такое практикуют. Не всегда удобно на таких спать.
3: Да вообще неудобно. Это два разных матраса все равно. Ты же проваливаться будешь в эту середину все время.
2: А к чему? Ну, корейцы, видишь...
3: изобретательные люди.
2: Может быть, это... менталитет такой, да, и есть запрос от местных жителей, которым нужно нажать на кнопку, чтобы разъехаться. Ну, видишь, люди поругались, не хотят спать вместе.
3: Раньше уходили просто на раскладушку.
2: Ну, если некуда уйти, так просто нажал на кнопку и разъехались по разным углам комнаты. И спите отдельно. Потом помирились, нажал еще кнопку.
1: А у них квартира там не заставлена всяким даже.
2: Ну, я не думаю, что там большие квартиры, хотя не знаю.
1: Ночью пока... там жена спит, или муж, ты такой думаешь, так разъедусь-ка я.
2: Или наоборот, подъеду-ка я, подкачу к жене. Нажал кнопку, и такой...
3: подкачу к жене, обретает новый смысл.
1: Или наоборот, уехал к соседке.
2: Это другая история.

0: это другая кровать.
1: А вы знаете размер своей кровати? Ну вот в ширину, я имею в виду.
0: Да.
2: Да? Какую ширину?
1: Ну, ширину. Сколько у тебя ширина кровати?
2: Ну, на 3 человека. На 3 человека. А в длину 2.
1: Ну, на 3 человека сколько? 2,20 там, или там 1,80 м. Ну, по матрасу обычно там.
2: Наверное, 2,20.
1: Полторашка, 1,80 м, 2,20.
3: Работаешь в мебельном магазине, я просто сейчас не понимаю.
1: Нет, нет, я знаю, откуда во мне эта информация. Я, может быть, даже и не прав.
3: Сейчас про ширину.
1: Сейчас как-то откуда-то из глубины достаю эти цифры, а может быть, и они не верны. Ну, все же под матрас обычно. Понятно, что кровать, ну, на мебельной фабрике тебе сделают любую. Но матрас все равно, как правило, есть там нескольких размеров.
2: Да,
1: у нас какой-то... Таких популярных.
2: Да, да.
1: Что у тебя, с конским волосом?
2: Не-не, какой-то там я в разрезе его видел в магазине. Нам объясняли, давали полежать, мы много матрасов выбирали, но именно вот этот матрас, его нам вшили в диван.
1: А, у тебя диван, не кровать.
2: Ну, то есть у меня кровать, но он превращается в диван. Мы выбирали матрас, а потом мы сказали, что мы хотим вот этот вот матрас этого качества вот в наш диван. Они такие, конечно, пожалуйста.
0: А так делают? Да. Я думала, всегда они какие-то, ну, они должны быть какие-то супергибкие. Вот как вот такой вот тяжеленный матрас скрутить в диван?
2: Он не скручивается.
0: Он не скручивается. Но он заезжает?
2: Он не скручивается. Вот так вот.
1: Ну, Сашке все инновационное, поэтому...
2: Слушай, у меня даже гарантия, скоро мастер придет, потому что прошел...
1: Гарантия на матрас?
2: Прошел год на
0: На
2: само устройство, и нам будут подтягивать болты, где что разболталось.
1: А, я думал, там, если вдруг где-то промялся, то...
2: Где промялся, вообще замена.
1: Менять сегменты,
2: да.
1: Эти. Ладно, дорогие друзья, всем желаем хорошего дня. Напоминаем, что сегодня вторник, 4 августа. Солнечную, ну, переменную облачность обещают, правда, без осадков в Москве, но до 26 градусов. Так что будет комфортно. Тут говорят, в Лондоне 155 дней ни капли дождя. Впервые там за сколько-то лет.
2: Это как Питер без ветра.
0: Это на самом деле удивительно.
1: 10:50 в Москве.
2: Любим вас.
0: Берегите себя.
4: На нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. 10 человек, по уточненным данным, пострадали в результате атаки БПЛА на промзону Новоселок в подмосковном Чехове. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Погибли 5 человек. У раненых осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, повреждения мягких тканей. Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин опубликовал фотографии с места ЧП в промзоне. Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки БПЛА на объекты в Московской области. Столичные госавтоинспекторы привлекли к ответственности женщину-водителя, неоднократно нарушившую ПДД и скрывшуюся с места ДТП. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, в ходе несения службы на Варшавском шоссе полицейские потребовали у женщины, управляющей иномаркой без номеров, остановить машину. Однако та продолжила движение. Сотрудники полиции начали преследование. Пытаясь скрыться, водитель хаотично перестраивалась из ряда в ряд и совершала опасные маневры. Ее действия привели к ДТП, но и это не заставило нарушительницу остановиться. Госавтоинспекторы задержали женщину на 28-м километре МКАДа. Москва направляет почти 70% всех налогов и сборов, собираемых на территории столицы, в федеральный бюджет. При этом объем этих поступлений в полтора раза превышает трансферты из федерального бюджета всем регионам России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов». Градоначальник подчеркнул, что Москва, наоборот, отдает колоссальные ресурсы для выравнивания экономики и финансов во всех субъектах Российской Федерации, практически без исключения. По словам Собянина, столица не только обеспечивает собственное развитие, но и создает ресурсы для поддержки других регионов. Спрос на квартиры в элитных новостройках Москвы может снизиться на 10% год к году. Как сообщает ведомости со ссылкой на экспертов рынка, в следующем году реализация элитной недвижимости может сократиться еще примерно на 15%. Падение спроса связывают с высоким уровнем цен, особенно в сегменте «Делюкс», а также распространением длинных рассрочек. Покупатели все чаще выбирают более компактные квартиры для оптимизации бюджета. Часть из них также переходит на вторичный рынок, где стоимость жилья на 25-30% ниже, чем в новостройках. Кроме того, на спрос влияют экономические нестабильности, стабильности и сохраняющаяся высокая доходность банковских продуктов. 12 августа произойдет частичное солнечное затмение. Жители Москвы смогут наблюдать его в течение нескольких минут, сообщают «Известия» со ссылкой на Институт космических исследований Российской академии наук. Луна закроет около 12% диаметра солнечного диска. Астрономическое явление ожидается около 20 часов, а всего через 5 минут Солнце уже уйдет за горизонт. Астрономы говорят, что из-за низкого положения светила над горизонтом его яркость будет ослаблена. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. За последнюю неделю были атакованы хабы компании Wildberries в 5 регионах. Об этом сообщил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник. На этой неделе атаки продолжились. Президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «Цифроторг Глобал» Алексей Кременцков рассказал на СН, что для минимизации рисков селлеры самостоятельно могли бы доставлять свой товар в пункты выдачи заказов.
2: Вы можете отгрузить товары на пункты выдачи заказов. Дальше последние мили, соответственно, он будет перемещаться уже между маленькими там сортировочным центром, пунктами еще заказов. Тут есть один нюанс в том, что, да, те продавцы, у которых было там по несколько тысяч заказов в день, отгружать по ФБС достаточно проблематично. Но либо мы торгуем, либо, соответственно, нет. При этом, соответственно, хранения товаров на складах не будет, поэтому и ущерб материальный, и репутационный будет, соответственно, снижен.
1: Ранее стало известно, что Wildberries ищет новые складские площади в Казахстане из-за соображений безопасности. Количество пострадавших при вчерашней атаке БПЛА в селе Архипово-Осиповка под Геленджиком увеличилось до 58. Из них 21 человек госпитализирован, сообщил оперштаб Краснодарского края. В числе пострадавших – две жительницы Воронежской области. ВСУ атаковали Геленджик накануне утром. По данным властей, в селе Архипово-Осиповка упали обломки БПЛА. Погибли 7 человек. Губернатор Тюменской области сообщил о прохождении пика паводка. Уровень воды в реке Тура в районе Тюмени продолжает снижаться, пояснил Александр Моор. Он сообщил, что сейчас паводковая волна смещается вниз по течению. Губернатор добавил, что потоплено больше сотни жилых домов и почти 2000 приусадебных участков. Из опасной зоны эвакуированы десятки человек, развернуты пункты временного размещения. Возраст более 40 лет перестал быть препятствием при поиске работы. Работодатели стали обращать больше внимания на опыт кандидата. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на гендиректора кадровой компании «Cornerstone» Владислава Быханова. По его словам, если раньше работодатели спрашивали, сколько лет кандидату, то сегодня главный вопрос, через сколько лет этот человек начнет приносить результат. Эксперты компании проанализировали свыше 300 закрытых вакансий среднего и высшего звена за последние полгода. Как выяснилось, 75% успешно закрытых руководящих позиций приходилось на кандидатов старше 40 лет. Британец отправил прах умершей собаки в космос. 26-летний Джейкоб Баттерсби запустил часть праха французского бульдога Оскара на высоту около 36 километров с помощью метеозонда. 6-летний пес внезапно умер в начале года. Вместе с прахом в капсулу поместили любимую игрушку собаки и GPS-трекер. Воздушный шар поднялся над землей в стратосферу, после чего капсула отделилась и вернулась обратно с помощью парашюта. Благодаря GPS владелец нашел ее после приземления. Хозяин Оскара рассказал, что хотел выполнить обещание показать собаке мир. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
0: Проще простого.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

Дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Вот такое дело.
1: Наша реклама.
2: И почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Сбербанк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Сделано в России.

0: все ответы на все вопросы.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Туристический автобус врезался в трамвай у ВДНХ. Движение на проспекте Мира оказалось затруднено. Судя по кадрам с места ДТП, от удара обоих транспортных средств выбило остекление. На месте работают службы, а в движении трамваев произошел сбой. На данный момент оно восстановлено. По данным Дептранса, причиной ДТП стал водитель автобуса. На перекрестке он не уступил дорогу трамваю. После столкновения произошел сход первой тележки трамвая. Никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. Каждый третий контракт Москва заключила с поставщиками из регионов. Как сообщил мэр Сергей Собянин, столичный госзаказ крупнейший в России. Только в первой половине этого года столица заключила более 200 тысяч контрактов, из которых почти половина пришлась на региональных поставщиков. Самыми активными из них стали Московская, Свердловская и Владимирская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Столица приобретала медицинские изделия и лекарства, образовательные услуги, строительные и хозтовары, а также бытовую технику. По мнению Собянина, это серьезный вклад в экономику российских регионов. В центре Москвы открыли павильоны здоровья с бесплатной экспресс-диагностикой. За одно посещение можно узнать биологический возраст, пульс, давление, индекс массы тела, уровень стресса, насыщение крови кислородом, сообщила заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, в мэрии увидели большой интерес москвичей к бесплатным экспресс-обследованиям на музыкальном фестивале на ВДНХ и решили развивать этот формат и дальше. Теперь открываются еще два павильона. Один уже начал работу на Никитском бульваре, в ближайшее время откроется второй на Трубной площади. В новостройках Москвы средняя цена квадрата выросла за год почти на 20%. Теперь она составляет примерно 600 тысяч рублей в границах Старой Москвы, передает ТАСС. Средняя стоимость квадратного метра в массовом сегменте в июле составила около 400 тысяч рублей. Это дороже на 15%. В бизнес-классе и премиум цены почти не изменились. 600 тысяч рублей и 1 100 000 за квадрат соответственно. Средние цены в массовом сегменте пока растут быстрее всего. Аналитики связывают это с постепенным вымыванием наиболее доступного предложения. Более 1500 карт «Тройка» выпустили к 20-летию особой экономической зоны «Технополис Москва». Дизайн разработан в фирменной стилистике флагмана столичной промышленности, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. По его словам, за два десятилетия особая экономическая зона Москвы стала драйвером развития столичной промышленности и символом технологического суверенитета. На ее площадках создают микроэлектронику, программное обеспечение, инновационные медизделия и лекарственные средства. Сама «Тройка» полностью локализована в особой экономической зоне. Для ее изготовления используется отечественный чип, который разрабатывает и выпускает один из резидентов. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Tour с рамной внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.

0: Действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции совместно платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в ТБ понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на банк.ру, Алтыбанк 0+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
8: Наше радио.

а что это было за кольцо, и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Единственный производитель российских телевизоров обанкротился. Компания «Квант», выпускавшая телевизоры под брендом «Ирбис», завершила 2025 год с убытком в 400 миллионов рублей. Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский заявил НСН о причинах банкротства.
2: С производством не только телевизоров, а в целом с производством электроники в России сейчас очень сложная ситуация, и рынок сокращается, многие компании испытывают финансовые сложности. Поэтому я бы не упрощал. Здесь сложился ряд факторов, которые привели к тому, что мы имеем сокращение рынка, практически отсутствие какой-либо инвестиционной поддержки со стороны государства, что связано с дефицитом бюджета.
1: Участники рынка связывают банкротство компании также с высокой конкуренцией со стороны китайских производителей. Семерых членов ОПГ будут судить за обман москвичей на подставных свиданиях. На скамье подсудимых 4 женщины и 3 их подельников мужчин, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Мошенники заманивали мужчин в кафе и заставляли их платить за еду по завышенным ценам. Девушки находили жертв на сайтах знакомства и приглашали их на свидание в кафе. Там злоумышленницы заказывали шампанское якобы известных марок. На деле в заведении наливали недорогой алкоголь по ценам премиального. Бокал шампанского, например, стоил до 6 тысяч рублей. Всего по такой схеме обманули 10 человек. У кафе не было лицензии на продажу спиртного, не было даже кассы, и все чеки оказались фиктивными. Ученые выдвинули новую версию массовой гибели птиц на Камчатке. По их данным, на Халатырском пляже пернатые могли отравиться токсичными водорослями. Токсины могли попасть в их организм при прямом контакте с цветущей водой или через планктон и ядную рыбу. Специалисты обследовали 2,5-километровый участок пляжа. За 2 дня они насчитали там 170 погибших птиц. Больше всего из них краснолицых бакланов. Массовая гибель птиц на Камчатке начала привлекать внимание в конце июля, когда об этом сообщили пользователи соцсетей. Национальные парки Плещеево озеро и Мещера войдут в состав туристического маршрута «Золотое кольцо России» в 2027 году. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов, передает РИА Новости. Таким образом, «Золотое кольцо» будет включено в 49 населенных пунктов. Добавлю, национальный парк Плещеево озеро находится в Ярославской области, а Мещера расположена на территории Московской, Владимирской и Рязанской областей. Ранее Тверь официально добавили в национальный маршрут. Общественный деятель Екатерина Шульгина предложила перевести одиноких женщин на 4-дневку. Издание «Абзац», она заявила, что этой категории женщин нужно давать возможность устраивать свою личную жизнь и находить время, чтобы побыть собой. Общественница назвала время важнейшей ценностью. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

наше радио.

0: за сценой.
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новых релизах «Дельфина» и краснознаменной дивизии имени моей бабушки. Краснознаменная дивизия имени моей бабушки выпустила новый сингл под названием «Лавер». Иван Смирнов рассказал, что это за персонаж и чем вдохновлялись музыканты, придумывая обложку релиза.
2: Это такой прыгучий летний инди-рок с фанковым грувом и хаос-синтами. Это песня о самом мутном парне на свете. У каждого из нас, и особенно среди музыкантов, есть такой бесстыжий знакомый, который всегда пропадает в самый важный момент. Если к вам такой прилип, спасайтесь! Обложка сингла – отсылка к дешевым любовным романам, которые есть на любой даче, на полке между детективом про бандосов и сборником рецептов для консервации овощей. На таких обложках всегда полуобнаженные девушка и мужик. Могут меняться времена и костюмы, но герои одни и те же.

0: послушать песню «Лавер» и увидеть ту самую обложку уже можно на всех цифровых площадках. «Дельфин» представил новую песню «Яблоки» и одноименный клип. Композиция стала первым синглом с грядущего альбома музыканта, который откроет новый этап его творчества. Изменится музыкальное звучание, а вместе с ним и образ лирического героя. Главную роль в клипе исполнил актер Петр Федоров. Видео уже доступно на всех цифровых площадках.
1: И лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах. Под землю вдруг проникнет лучик света.
0: Песня «Яблоки» на прошлой неделе стала новинкой хит-парада «Чартова дюжина». Поддержать песню и отдать за нее свой голос можно на сайте наши.ру. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наша_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
2: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Почти 16 миллиардов рублей от оплаты уличных парковок в столице направили на благоустройство 28 дворов в этом году, сообщил департамент транспорта. Во многих округах уже начали проводить такие работы. Жители сами могут решать, что нужно обновить в первую очередь. Для этого надо обратиться к муниципальным депутатам своего района. На деньги от платных парковок устанавливаются дорожные знаки, искусственные неровности и бордюры, проводится ремонт пешеходных переходов, лестниц и тротуаров, наносится дорожная разметка, восстанавливаются газоны. Каждый третий контракт Москва заключила с поставщиками из регионов. Как сообщил мэр Сергей Собянин, столичный госзаказ крупнейший в России. Только в первой половине этого года столица заключила более 200 тысяч контрактов, из которых почти половина пришлась на региональных поставщиков. Самыми активными из них стали Московская, Свердловская, Владимирская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Столица приобретала медицинские изделия, лекарства, образовательные услуги, строительные хозтовары, а также бытовую технику. По мнению Собянина, это серьезный вклад в экономику российских регионов. Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» увеличил выпуск модулей для жилых домов до 10 единиц в день. Объемы производства нарастили в 2,5 раза. Площадь каждого модуля достигает 100 квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. По его словам, увеличение объемов влияет на темпы строительства жилья и социальной инфраструктуры в городе. Технология модульного домостроения сокращает сроки возведения объектов и повышает качество готовых конструкций. Продукция предприятия применяется при реализации городских проектов, в том числе программы реновации. Новый пешеходный мост в футуристическом стиле появится на территории делового центра Москва-Сити. К его возведению планируют приступить в будущем году, сообщили в комплексе градостроительной политики. Мост длиной 90 метров соединит транспортный хаб Москва-Сити с многофункциональным комплексом IQ-квартал. Объект будет состоять из 11 сфер геодезических куполов с круглыми окнами с витражными мозаиками. Изнутри пешеходная зона будет подсвечена декоративным пиксельным освещением, напоминающим звездное небо. Горожан в первые дни августа в рамках проекта «Лето в Москве» ждут концерты, цирковые представления, творческие мастер-классы, познавательные лекции, семейные программы по всему городу, сообщили в мэрии. Так, в субботу, 8 августа, в 17 часов в парке «Сад будущего» пройдет цирковое представление, а также шоу гигантских мыльных пузырей. На флагманской площадке «Мой район» в Юрловском проезде завтра состоится мастер-класс по программированию в игре «Майнкрафт». На мастер-классе киностудии «Союз мультфильм» по созданию мультфильма всех желающих ждут 8 августа в 13:30 на фестивале площадки московских сезонов на Матвеевской улице. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Ваша реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.
2: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

хватит хлеба. Да 100 грамм без них нельзя, что нам плакать. Здесь не срам, чего страдать, рай не слякать.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен на продовольственные товары по всей цепочке их движения от производителя до магазина. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Согласно закону, правительство сможет утверждать перечень ведомств, которые получат право запрашивать у Федеральной налоговой службы информацию о компаниях и предпринимателях, которые занимаются торговлей продуктами, связанными с ней услугами. Мониторингу будут подлежать товары и услуги, которые учитывает Росстат при расчете инфляции. Полученные данные будут использоваться для анализа динамики и факторов формирования цен на продтовары. Закон вступит в силу с будущего года. Возгорание на логистическом объекте в Красном Бору Ленинградской области после атаки дронов локализовано. Очаги открытого горения ликвидированы, сообщила компания Wildberries. Часть территории объекта не пострадала. Ведется предварительная оценка сохраненного товара. Удар по комплексу Wildberries в Тосинском районе стал 19-м по счету на склады маркетплейса. Между тем, склад компании в Самарской области, который был атакован 2 августа, полностью выгорел. Все товары уничтожены, сообщил сегодня временно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли региона Денис Гурков. Масштаб ущерба и сроки выставления пока не раскрываются. Москва и Бангкок ведут работу над началом полетов тайских авиакомпаний в Россию, сообщило Министерство транспорта. Меморандум о намерениях по сотрудничеству подписали в Москве министры транспорта двух стран. На данный момент 4 российские авиакомпании еженедельно выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам. За первую половину этого года перевезено свыше 1,5 миллиона пассажиров. Басманный суд Москвы продлил до 6 сентября арест бывшего продюсера певца Олега Газманова Филиппа Россы по обвинению в мошенничестве и нарушении авторских прав. В ходе заседания адвокат сообщил, что экс-продюсер уже возместил ущерб артисту на 12 миллионов рублей из общей суммы в 17,5 миллионов. Сам Газманов просил суд отпустить Россу из следственного изолятора. Бывший продюсер продавал третьим лицам фотографии и музыкальные произведения Газманова, в том числе права на песни, которые использовались в фильмах без ведома артиста. Россу арестовали в марте. Международная премия зрительских симпатий «Звезда театрала» открыла сегодня голосование по лонг-листу, которое продлится до 31 августа. Среди претендентов в спектакле «Репетиция оркестра Ленкома» Марка Захарова, «Ревизор» с продолжением Александринского театра Иосифа и его братья Вахтанговского, «Дон Кихот» МХТ имени Чехова. В лонг-лист включены режиссеры Алексей Бородин, Владимир Панков, Сергей Танышев, Ирина Пахумова. На премию претендуют артисты Александр Урсуляк, Анна Чиповская, Юра Борисов, Тихон Жизневский и другие. Проголосовать за своих кандидатов может любой желающий на официальном сайте «Звезды театрала». «Звезда театрала» — единственная российская награда в этой сфере, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма», мы теперь есть в «Максе», «ВК», «Дзене». Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в шоу «10 баллов». В лучшее вечернее шоу во всей галактике. Во всей.
2: Ради бога. Здравствуйте, ребята. Здравствуй, Андрей Геннадьевич. Что-то такое таинственное.
1: Здравствуй, напарник. Здравствуйте, друзья. Я не томный. И ты знаешь, у меня такое ощущение, что я пока ехал, перегрелся, потому что опять в Москве лето.
2: Опять все не слава богу.
1: Почему? Все прекрасно. Пар костей не ловит.
2: Я не знаю. Ну что, ребят, надеемся, у вас все хорошо. Вы не жалуетесь на погоду. А ты жалуешься,
1: кстати? Нет, я, кстати, не жалуюсь. Я просто сказал, что мне... Я сам из тех, кто жалуется на погоду. Нет, ты знаешь, я жалуюсь, когда кости начинает ломить от холода. Вот тут я начинаю жаловаться. А вот пар меня вообще не
2: беспокоит. Ну, хорошо.
1: А тем более, ты тоже же человек, который скорее проголосует за жару, чем за холод.
2: Ну да, я холод.
1: Ты же не любишь лыжи, вот эти вот коньки.
2: Сноуборды. Вообще нет, я сторонник летних забав. Что, ребята, здравствуйте. Начнем традиционно с того, что сверим, насколько мы созвучны в этот вторник, насколько мы на одних волнах, нотах и аккордах воспитаны и сформированы.
1: Давай, какое у нас сегодня музыкально-литературное произведение? Ты готов уже озвучить?
2: Да, текст, надо сказать,
1: непростой.
2: Изобилует рифмами, поэтому...
1: Ну, ребят, давай попробуем, я чуть-чуть притушу подложечку.
2: Будет утро завтрашнего дня. Кто-то станет первым, а не я. Кто-то, а не я, кто-то, а не я, сложит песню завтрашнего дня.
1: Угу.
2: Вот такая.
1: Знаешь,
2: вот.
1: Знаешь, мне кажется, не догадавшихся просто быть не может.
2: А вот это мы сейчас проверим, ребята. Если догадались, какая песня сегодня загадана, можете прислать какой-нибудь маячок нам сбросить через
1: не
2: сайт.
1: Важно. Хотите продолжить
2: через
1: песню?
2: Через сайт наша.ру, либо через наших ботов в мессенджерах. Да, ребят, теперь если вы пишете нам через ботов в мессенджерах, там нужно, ну, поскольку мы видим ваши номера телефонов, вам нужно дать согласие на обработку персональных данных. Ну, так того требует закон. Поэтому вы даете, мы все равно никого ваши номера не даем,
1: не сливаем, даже не показываем никогда.
2: Да, и даже иногда сами не видим. Поэтому, ну, это как бы формальность, так требует закон. Поэтому, ребята, вот, даете разрешение на обработку персональных данных и присылайте через сайт наш.ру, либо через наших ботов, какую песню мы сегодня загадали.
0: Наша.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, напарник, я был прав. Один неверный вариант.
2: Ну, это в рамках погрешности.
1: Ну, это не крылатые качели, конечно. Тем более, крылатые качели мы уже брали. Хотя, честно сказать, мы, может быть,
2: крылатые
1: будем...
2: Крылатые качели мы не брали.
1: Я брал, когда ты...
2: Понятно. Это было без меня.
1: Брал, да.
2: Тогда понятно. Ребята, эта песня... Исполнителей, конечно, сложно назвать, потому что она такая, как бы это... Как
1: песня сказать? Народная, слова народные. Здравствуй, песня. Программа была такая.
2: Легче песня.
1: Легче песня, да. Нет, сейчас бы такое ляпнул. Ну,
2: дело в том, что был такой период, когда песни уходили в народ, и там то один исполнитель пел, то другой, то третий, то десятый. Последний брался за ее переосмысливание. Певец Витас. А песня замечательная про птицу счастья завтрашнего дня. Андрей Георгиевич, давай послушаем.

0: На всех танцплощадках страны.
1: Но это же диско.
0: Определенно диско. Двух мнений быть не может.
1: А где припев-то?
0: А там нет, ну вот припев еще так.
1: Вот.
0: Нет, это куплет. Ну там мы припев с тобой послушали. Где-то гитара звенит. И то это, ну, прибавь чуть-чуть. Это там, ну, прибавь. Дело в том, что музыкальная конструкция такова, что, в принципе, припева нет. В песне есть куплеты и так называемые бриджи. То есть переходы от куплетов к припевам. Ну, так было модно.
1: Как басня, да, то есть вот в литературе.
0: Нет, не басня, нет, это нет. Называется музыкальная конструкция. Вот, спасибо, ребята, за...
1: Хорошо.
0: Хочется поговорить.
1: Да, давай поговорим.
0: Андрей Георгиевич тут задался вопросом риторическим, почему у нас даже птица счастья завтрашнего дня.
1: Я тоже не могу, почему она завтрашнего? Вот я бы хотел птицу дня сегодняшнего.
0: Потому что сегодня вам птица обламинго.
1: Обламинго, да.
0: А птица счастья — это завтрашнего дня.
1: Ну, а можно, знаешь, а завтра будут говорить птица послезавтрашнего дня.
0: Конечно, конечно.
1: Она все время завтрашняя, конечно. Она никогда не прилетит. Конечно, конечно. Это птица завтрашнего дня.
0: Но речь не об этом, речь про настоящее.
1: Давай.
0: В Москве жара, в Москве потеплело наконец-то до нормальных летних температур, и люди, лишенные стеснения и загородных резиденций, ринулись в общественные пространства заголяться.
1: Да.
0: Я это к чему? Мы с супругой гуляли в воскресенье по паркам Москвы. Угу. Причем есть такой замечательный парк Яуза. Он практически от МКАДа до ВДНХ тянется. Ну, такие парки, разбитые в одно большое парковое пространство. И то тут, то там я вижу... мужчин,
1: оголенных.
0: Женщин, которые вот принесли с собой вот эти вот полотенчика, какие-то сумочки, возможно, их там бутербродики или что-то, и лежат, загорают.
1: Так, и, вот знаешь, интересно.
0: И
1: так,
0: вот тут, Андрей Германович, я, ну, как бы, не будучи вообще, ты знаешь меня, я не пуританин ни разу. Ну, вот,
1: не
0: ханжа.
1: Нет.
0: Но смотреть на это...
1: Ну, не пуританин, точно.
0: Но смотреть на вот это вот, если честно, удовольствия не доставляет.
1: Но почему? Парк для этого, мне кажется, и создан.
0: Нет, он создан для того, чтобы там гуляли дети, там вот, ну, загорать, это нужно какое-то место, ну, не знаю, пляж. Вот на пляже все загорают. А в парке там как бы...
1: Ну, а почему? Раньше в парках всегда принимали солнечные ванны, сели где-нибудь на скамеечке. Я не говорю, что там топлес сидели.
0: Мы сейчас не про топлес. Мы сейчас, вот я был в парке ВДНХ, ну, то есть ВДНХ, представляешь, да? И там сидят какие-то, ну, дамы постбальзаковского возраста в купальничках, на полотенчиках принимают солнечные ванны на пруду.
1: Ну, они же на пруду сидят. Пруд, это можно сказать.
0: Но это ВДНХ. Для меня это, ну, я не очень понимаю людей, которые...
1: С другой стороны, ты прав, потому что Кремлевская набережная — это тоже, в общем-то, набережная реки, но...
0: Я не очень понимаю людей, которые в Александровском саду устраивают пикник.
1: Ну да.
0: Садятся на газоне.
1: Согласен, да.
0: Ну, причем, как бы, ну...
1: Не хватает водоемов.
0: Ну, что делать, ну, если у тебя нет денег для перемещения, нет личного автомобиля, воспользуйся общественным транспортом. Наближаешь, если вот там, не знаю, парк...
1: Так ты видел, ролики ходили по всем средствам массовой информации, что творилось в эти выходные на московских пляжах. Вот, то есть это пляж, там вспоминаются советские годы
0: на
1: море.
0: Это суп с фрикадельками.
1: Где все стоят.
0: Да, Андрей. То есть то же самое парк Тушино, там как бы купаться нельзя, но вот напротив речника, ты же знаешь, да?
1: Ну, да.
0: Там суп с фрикадельками.
1: Ну, там есть какой-то маленький пляжик, но он очень маленький.
0: Там нельзя купаться.
1: Можно, он даже с буйками
0: там,
1: сейчас.
0: Там стоит знак «Купание запрещено». Ну, вот специально для тех, кто хочет купаться. Мы сейчас не про то.
1: Не про то.
0: Мы про то, что, ладно, я согласен, ну, то есть есть место. Но вот есть люди, категория людей, которые приходят туда, где как бы, ну, все не очень предусмотрено к тому, чтобы люди заголялись, обнажались и принимали солнечные ванны. И этим людям как бы им наплевать. Я не знаю, вот с чем они мотивируют. Это скрытый эксгибиционизм, бунтарство.
1: Нет, я думаю, нет. Я думаю, что это некий такой пофигизм. А почему мне здесь нельзя позагорать? Ну и что, ну позагораю.
0: Ну вот представь.
1: Ну, Зорь, подожди, я тебе...
0: Да.
1: Ну, времени, конечно, не очень...
0: Давай, давай, у нас времени
1: давай,
0: полно.
1: Давай, согласен.
0: До 8 вечера.
1: Вот, хорошо, сейчас в парках модно ставить всевозможные спортивные снаряды.
0: Да.
1: Делать такие небольшие спортплощадочки, где разные люди бальзаковского возраста занимаются на этих тренажерах. Угу. И когда я, например, выхожу в свой парк Северного речного вокзала, вот, я почему-то тоже прямо на входе наблюдаю людей полуголых, иногда в плавках, которые там занимаются. Давай тогда и это обсудим, не только солнечные ванны. Это что, это нормально для общественного места?
0: Для, ну как сказать, Андрей Георгиевич, это территория, которая предназначена для занятий физическим спортом.
1: Вот и занимаетесь спортом, в тренингах, в маечках.
0: Ну, жарко, потеют.
1: Ну, тогда давайте мы будем голыми ходить по центру, потому что жарко.
0: Ребята,
1: вот так хорошую ты тему зацепил.
0: Давайте подискутируем, ребята. Вот отношение к полуголым людям. Мы сейчас не к полностью обнаженным, потому что для этих,
1: это отдельный будет.
0: Для этой категории граждан есть специальные закрытые места. А вот для полуобнаженных людей, которые вот вы пришли с детьми, не знаю, в парк на аттракционах, а там на лужайке лежит постбальзаковского возраста мадам, которая покрывает телеса бронзовым загаром. Вот вам нормально от этого? Мне вот как-то не очень.
1: Ну, потому давайте обсудим.
0: На пляже я на нее внимания не обращу. Я пришел на пляж, там все такие, и я такой. И я не Аполлон, как бы, я когда разденусь тоже. Но я пришел сюда вот с другой... Ребят, давайте подискутируем.
1: Давайте.
0: Вот, как вы относитесь к этим полуголым людям, которые выбирают для... В принципе, они ничего не нарушают. Никаких ни законов, ни морально-этических норм. Ну, наверное. Андрей Герчин головой
1: качает. Ну, я считаю, что они нарушают, но это...
0: Ну, что?
1: Ну, как? Ну, общественный порядок.
0: Ну, где написано, что я на ВДНХ не могу ходить в плавках?
1: Нет, не можешь.
0: Почему?
1: Ну, это точно так же, как ты не можешь голым ездить за рулем.
0: Я не голым.
1: В плавках ездить за рулем
0: по городу.
1: Ты не можешь.
0: Так не жарко.
1: Вот сейчас мы попросим кого-нибудь из юристов.
0: Про полуголых людей, ребят, как вы к ним относитесь? Пишите.
1: Всех остальных спрашиваем, как вы к этому относитесь. А юристы спрашивают, нарушение это общественного...
0: Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, как относитесь к полуголым людям.
2: Наше радио.
3: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет вот.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Пишет нам тут Ребзя, привет. Три высших юридических. Да. Общественное место, есть правила поведения. Также нельзя распивать спиртное, курить сигарету, употреблять ненормативную лек. Это все понятно. Загорать можно. То есть вот я в трусиках, в загорательных, в плавательных.
2: То, что мне интернет ИИ подсказал, говорит, что типа можно.
1: Ну, вот ты говоришь, что за штраф за езду без майки, штрафа никакого нет. Я могу ездить в чем угодно. Внутри своей машины я находиться могу в чем угодно.
2: Сейчас вопрос ГИБДД.
1: Не, я тебе аргументами должен контраргумент в виде статьи административного кодекса.
2: Я тебе не юрист, чтобы тебе контраргументами тут
1: сыпать. Так ты сейчас и
2: все.
1: Ребята, продолжаем спорить относительно полуголых людей в общественных местах. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся

0: действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
0: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И обсуждаем сегодня такую тему. Можно ли принимать солнечные ванны в общественных местах?
2: Полуголые люди в общественных местах. Причем места, которые, ну, как бы...
1: Ну, все, не объясняй, давай почитаем. Очень много сообщений. Давай. Очень
2: прям, бесят такие. Пишет кто-то...
1: Прям бесит такие, да, да, да. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Для любой одежды есть свое время и место. В парке, я считаю, не место полуголым людям.
2: Да, имеет, наверное, место, наверное, быть. Вот мы сейчас как раз с Андреем Германовичем рассуждали. Но вот, условно говоря, абсолютно голый малыш, абсолютно какой-нибудь в фонтане, у нас ни у кого не вызовет ничего. Ну, то есть, ну, маленький, вот, ну, он там бегает без
1: трусиков. А вот эти фонтаны, шутихи, которые в Москве появились, которые из плиточки, ну, да, брызгают, да. Вот там какие люди должны находиться? Полуголые или одетые?
2: Не, ну, там
1: одетым как-то не очень хочется туда.
2: Не, ну, там плещется преимущество не на дети. Детям, я тебе говорю, вот дети плещутся в фонтане. Вот ни у кого не возникнул, как бы, ну, дети и дети. 2 августа, когда...
1: Тоже никто не возражает.
2: Нет, когда ребята в тельняшках или в день военного... У людей уже начинает пригорать. Типа, ну вы взрослые люди, ну какие фонтаны. Ну,
1: да,
2: камон.
1: Так.
2: Спрашивают, как отношусь к полуголым людям? Отношусь.
1: А, вот. Москва, Украинский бульвар, водоемы, фонтан. Но несколько лет наблюдали двоих почти раздетых загорающих. Противно, пишет нам Настя.
2: Нормально, не нужно утрировать. Если они на лужайке, чуть в стороне от центральной аллеи, то какие проблемы? Никаких проблем. Вот, ну, мы поэтому и решили подискутировать, взять тему, которая способна разделить общественное мнение на два лагеря. Вот одни считают, что это допустимо, вторые считают, что недопустимо, и мы пытаемся...
1: Смотри, несколько раз прозвучало про постбальзаковский вуз.
2: Да.
1: Складывается ощущение, что человека бомбит именно это. Будь там мадам чуть за 20, никто не возмущался.
2: Не, я просто объясню, чем это вызвано. Барышни чуть за 20, они... Ну, я не видел их. То есть не знаю, с чем это связано, но барышни чуть за 20, они, может быть, более стеснительны или менее раскрепощены в этом вопросе. И вот загорающих в общественных местах я барышень за 20 не видел. А вот барышень постбальзаковского возраста...
1: Так правильно, если бы ты видел барышню за 20, ты бы... Ух ты! Ого!
2: Не, Андрей, для меня как бы тут возраст не играет роли.
1: Не играет.
2: Нет.
1: Я хрюшку достал.
2: Я тебе сейчас объясню. Потому что, знаешь, мы вот уже с тобой как чуть мужчины постбальзаковского возраста, да, мы уже приходим к такому мнению, что типа, Бог создал меня идеальным. Я такой, какой я есть, принимайте меня так. А мы, ну, да, отнюдь не Аполлоны. И даже не Гераклы.
1: Ты знаешь, я рассказывал эту историю, расскажу еще раз. У меня был опыт посещения в Серебряном Бару всем известного пляжа.
2: Нудистского.
1: В юные годы, да, ну, будучи подростком.
2: Так.
1: Я понял, что мне там делать нечего, потому что дамы бальзаковского возраста меня в ту юную пору вообще не интересовали. А других там не было.
2: Вот так, других там не было, в том-то все и дело. Почему нет 20-летних нудисток? Почему все нудисты там 40+? С чем это связано?
1: Хороший вопрос.
2: Это уже вопрос другого эфира.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ох, опасный ты поворот совершил, напарник, потому что многие мужики стали писать, что если в их, скажем так, суровых,
2: зачем ты акцентируешь на этом внимание? Ну, совершила.
1: Появятся девушки.
2: Да это понятно.
1: Красиво.
2: Не появятся. Одеты, не появятся. Нудизм появляется вместе с сединой и морщинами. Страсть к нудизму.
1: Не знаю.
2: Ну как? Ну вот, Андрей Геннадьевич, ну...

0: известного в прошлом футболиста, ваши неприятные ощущения, ваши проблемы. Мне вот вообще без разницы. Пусть загорают, если нет возможности или времени выбраться на пляж, пишет нам Сергей из Мытищ.
1: Спасибо, Серега, как бы мы приняли. Привет вечерникам, ну вы дали. Мы же не совсем голые. И на них есть одежда, значит, одетые. А то, что кому-то не нравится, ну ладно, им же голым тоже можно что-то не нравится. Кстати, в нас.
0: Такая философская история, стакан наполовину пуст или наполовину полон. То есть человек наполовину гол или наполовину одет. Ладно, отдельная тема.
1: Хочешь загорать, хочешь в трусах ходить, загорай на балконе или на пляже. Мы живем в селе 30 километров от города. Все магазины по тракту региональному забиты дачниками. Идут в магазин в труселях.
0: Да,
1: идет
0: да.
1: Такой с пивным животом. Потом на прилавок, потом на прилавок капает. И как его обойти, не знаешь. Фу, бескультурщина и неуважение.
0: Я, вот. Кстати, вот вас абсолютно поддерживаю. Почему-то люди, которые приезжают куда-нибудь за город, считают, что это уже курорт сразу.
1: А им нужно тут же раздеться, чтобы совершить единение с природой.
0: Видимо, да.
1: А как можно совершить единение с природой?
0: Знаю
1: исключительно
0: я.
1: Скинуть с себя все и сказать, что...
0: В магазин.
1: И в магазин после этого.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
3: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Специалисты Центра радиохирургии Института Склифосовского за 10 лет с момента его открытия провели свыше 8 тысяч высокотехнологичных операций, сообщил Сергей Собянин. Помощь за это время получили более 7,5 тысяч пациентов. В центре сформирован полный цикл оказания помощи пациентам с заболеваниями головного мозга. Здесь получают высокотехнологичную помощь москвичи, а также пациенты из регионов. Радиохирургию сочетают с традиционными методами лечения. Центр – единственное подразделение в системе московского здравоохранения, которое оснащено установкой гамма-нож. Эта технология позволяет лечить опухоли без открытых операций, разрезов и наркоза. Каждый третий контракт Москва заключила с поставщиками из регионов. Как сообщил мэр Сергей Собянин, столичный госзаказ крупнейший в России. Только в первой половине этого года столица заключила более 200 тысяч контрактов, из которых почти половина пришлась на региональных поставщиков. Самыми активными из них стали Московская, Свердловская, Владимирская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Столица приобретала медицинские изделия и лекарства, образовательные услуги, строительные и хозтовары, а также бытовую технику. По мнению Собянина, это серьезный вклад в экономику российских регионов. Павильоны здоровья открылись в центре Москвы. Там горожане смогут бесплатно пройти серию экспресс-исследований и получить персональные рекомендации. Как сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова, формат городского павильона с бесплатными экспресс-обследованиями недавно протестировали на музыкальном фестивале на ВДНХ. Новый павильон «Путь здоровья» открылся на Никитском бульваре. Также в ближайшее время заработает павильон «Сердце» на Трубной площади. Там можно будет всего за 10-15 минут узнать о своем организме гораздо больше. Например, определить биологический возраст, оценить работу сердечно-сосудистой системы, физическую форму, уровень стресса, узнать состав тела и другие важные показатели. Спасатели вытащили из Москвы реки гражданина после падения с Лужнецкого метромоста. Мужчина выжил, сообщает агентство «Москва». Из воды его достали сотрудники МЧС на катере. Мужчину передали медикам для осмотра. Подробности происшествия устанавливаются. Бахчевые развалы начали работу в столице. Арбузы и дыни будут доступны для покупки в течение нескольких месяцев, сообщили в государственном бюджетном учреждении Московской ярмарки. Там ответили, что в российской столице представлена самая крупная в Европе сеть розничной торговли. Это 60 тысяч магазинов, более 8 тысяч нестационарных торговых объектов, в том числе бахчевых развалов, ярмарки. Сейчас бахчевые культуры уже продаются на 43 площадках рядом с жилыми домами, остановками и транспортно-пересадочными узлами. Также арбузы и дыни появятся на 145 сезонных специализированных точках. В Москву арбузы и дыни везут из 40 регионов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час «10-бального шоу», в котором мы наверняка с
2: напарником... Не будет ни голых, ни дурных.
1: Будут.
2: Нет.
1: Но не у нас.
2: Как это в фильме прекрасном «Ликвидация». Ты не в бане, тут нема ни голых, ни дурных. Ребят, будут исключительно умные, эрудированные люди с высокой скоростью реакции и желающие побороться за плодовыгодное предложение 10-бального шоу.
1: Поскольку мы вас не видим, нам, в принципе,
2: все равно,
1: в каком обличье вы нам будете...
2: В игру 5-60 секунд можно
1: в шортах,
2: играть.
1: В семейных трусах.
2: Хоть вообще без всего.
1: Ну, вот это... Только, друзья, давайте так. Играть как хотите, только не уточняйте.
2: Почему?
1: А ты хочешь узнать?
2: Нет, ну а что тебя смущает? А вдруг человек хочет... Ну вот смотри. Человек, который практикует... публичное оголение, назовем это так, да?
1: Угу.
2: Ну, он же с какой-то целью это делает. Он же манифестирует тем самым что-то.
1: Ну, не знаю, может, что-то показать хочет.
2: Не обязательно показать.
1: Может, пугает.
2: Я бы хоть раз испугался.
1: Я ни разу не видел. Вот я, который, знаешь, вот это плащ распахивает.
2: Не знаю, мне кажется, это ничего, кроме нервного смеха, вызвать не способно.
1: Это прекрасный анекдот, когда старушка увидела. Да, вот яички я не купил.
2: Ладно, ребят, в этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня» и добавим к нему плодово-выгодное предложение. Дождитесь.
0: Наше радио сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и если вы хотите побороться за титул умника дня, то сейчас самое время это сделать.
2: Кроме того, сегодня будут представлены вместе с титулом два билета на 10-й юбилейный фестиваль «Жи есть», который пройдет 15 августа в Национальном конном парке «Русь», и один купон на розыгрыш автомобиля. Итак, ребята, шанс выиграть автомобиль и посетить фестиваль вместе с титулом. Нужна только кодовая фраза для первого участника.
1: Да я совместил две темы, которые мы обсуждали в прошлом часе. Получилась у меня кодовая фраза такая: голая правда. Вот. Пусть будет голая правда. И давайте сегодня...
2: Иногда она очень некрасивая.
1: Я знаю.
2: Неприглядная. Итак, ребята, голая правда.
1: Давай на быстроту, восьмой.
2: Автор восьмого сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наши боты в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: Давайте начинать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем за титул «Умника дня» поборется Александр. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Александр, вы выбираете себе экзаменатор Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Андрей Германович.
1: Спасибо за доверие.
2: Итак, Андрей Германович, вам помощники, минута времени, 10 вопросов. Поехали.
1: Является автором крылатого выражения «пошлость, звенящая пошлость»? Максим Горький, Антон Чехов или Лев Толстой?
3: Горький.
1: Чехов. А какое историческое событие происходило раньше? Отмена крепостного права в России или отмена рабства в США?
3: Отмена рабства.
1: Нет, крепостного права. А какой язык является официальным в Нигерии?
3: Французский.
1: Английский. А какой частью речи является выражение «ух ты»?
3: Ух ты. Так, предлог.
1: Междометие. А в какое время выпадает, проводит праздник Хэллоуин?
2: В какое время года?
1: В какое время года, да.
3: Весна, наверное.
1: Осень. А на берегах какой реки располагается столица Италии?
3: Дальше.
1: Тибр. Одним из персонажей какой пьесы является Семен Пантелеевич Епиходов по прозвищу 22 несчастья?
2: Мне кажется, в сухую.
1: Вишневый сад.
2: Вишневый сад, да.
1: Вопросы нелегкие сегодня, Александр.
2: Ноль из 8. Фиксируем такой вариант.
1: Да подождите, может быть, знаете, тут бывает так, что и с нулем можно стать умником.
2: Можно.
1: Учитывая, какие вопросы.
2: Можно.
1: Парень жестит последнюю неделю.
2: Я перед отпуском так это, чтобы... Вот. Так что, ребятушки, благодарим Александра за принятое участие. В скором времени пригласим вас во второй раунд, чтобы вы смогли показать, на что вы способны. Наша

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и тем, кто хочет побороться за титул «Умника дня» во втором раунде, шансы у вас крайне велики. Победите!
2: Титул «Умника дня» и билеты на фестиваль.
1: Да, да, прекрасно. У себя нужна кодовая фраза.
2: Да, ну у тебя была голая правда. Я решил не мудрствовать лукаво. Голые факты. Голые факты, ребята. Автор тоже весьма устрашающая, может быть.
1: Еще была прекрасная рубрика «Голые новости» по телеку.
2: Голые факты. Автор восьмого сообщения будет старым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подобнее на Т-банк.ру. Да, Т-банк,
6: Мальбиз. Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
7: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: Добро пожаловать во второй раунд игры «Успеть за 60 секунд», в котором за титул поборется тоже Александр.
2: И, удивительно.
1: И правда, из Нижнего Новгорода. Но мы решили, что у нас будет Александр первый, Александр второй. Александр, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Да, добрый вечер.
2: Итак, ваш соперник Александр первый сыграл с сухим счетом. Есть шанс его обыграть. Вы готовы?
3: Да, конечно.
2: Поехали. На берегах какой реки располагается столица Великобритании?
3: Темза.
2: Ну, правильно. В какой части света обитают тигры?
3: В Африке.
2: В Азии. Сколько камер в желудке коровы?
3: 2.
2: 4. Какой из морей является самым пресным на Земле? Балтийская. Героиней какой пьесы является Марфа Игнатьевна Кабанова по прозвищу Кабаниха?
3: На дне.
2: Гроза. Какой частью речи является слово первонаперво?
3: Причастие.
2: Правильно. В какое время года празднуется праздник Навруз?
3: Весна.
2: Правильно. Какой язык является официальным в Панаме?
3: Французский.
2: Испанский. Какая из революций произошла раньше? Великая французская или английская буржуазная?
3: Французская.
2: Английская буржуазная. Кто является автором крылатого выражения «Шаг вперед, два шага назад»? Карл Маркс, Владимир Ленин или Максим Горький?
3: Горький.
2: Владимир Ленин. Подводим итоги. 10 вопросов успел задать и получил 3 из 10. Таким образом, Александр II у нас сегодня становится обладателем титула «Умника дня».
1: Я сейчас выдам.
2: И 2 билетов на фестиваль «Жи» есть, который пройдет, напомню, 15 августа в 10 раз в Национальном конном парке «Русь», плюс купон на розыгрыш автомобиля. Ну, Александру Первому просто слова благодарности. Я же, ребят, хочу... Ты выдал уже все?
1: Нет, я думаю, что мне придется обратиться...
2: Хорошо, сейчас все сделаем.
1: Нашего тренера сам делает.
2: Да, все сделаем. Хочу напомнить о том, что, ребят, если вы хотите поиграть, но не получается в эфире, у вас есть такая возможность, буквально не вынимая рук из карманов. В мобильные гаджеты заходите, в мессенджер Макс, в мессенджер Телеграм, в социальную сеть ВКонтакте, вбиваете в поиске «Умник дня». Попадаете туда, куда нужно, и там уже вопросики ждут вас. Отвечаете на вопросики, прокачиваете серое вещество, но везде там свои нюансики, везде по-своему все работает, но вопросы, в принципе, одни и те же, что в Максе, что в Телеграме, что ВКонтакте. Но вот в Максе есть еще плюшечка такая, можете узнать, чем день сегодняшний вошел в историю.
1: Так, расскажешь?
2: Да, например, давай. В этот день, в 1662 году в Москве вспыхнул медный бунт, поскольку было принято правительством решение повысить налоги и выпустить обесценившиеся медные деньги. Угу. Народу это не понравилось, и, собственно, пару дней бунтовали. Что еще? В этот день в московском Кремле был поднят из ямы царь колокол. История любопытная. Колокол отлили по заказу императрицы Анны Иоанновны в 1730 году. Вот, в память потомкам о ее царствовании. Ну, хотела, любила женщина крупные формы.
1: Ну, и нормально.
2: Да. Но, без брони. Собственно, произошел пожар, вот это вот все, колокольня сгорела, колокол упал в яму, там треснул, да. Его там это завалило еще. И он там практически... 100 лет провалялся.
1: Был похоронен, да.
2: Да. До 4 августа 1886 года. Потом откопали, выставили на всеобщее.
1: Но уже склеивать не стали.
2: А там уже не сваришь. Ну и относительно людей, которые родились в этот день, не могу не выделить Луи Армстронга, величайшего.
1: Такие певца, и, сегодня, да?
2: Да. И Глеба Рудольфовича Самойлова, советского и российского музыканта, одного из основателей группы Агата Кристи. Так что, ребят, если интересно, кто еще сегодня родился, какие сегодня праздники отмечаются, милости прошу в социальную, в мессенджер, это мессенджер Макс, ищите «Умник дня», добавляйтесь, получайте полезную информацию.
0: Наше радио.

в витрину. Не мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: вкусных морских. Ты когда-нибудь ел лобстера?
1: Конечно, ел.
0: А я вот никогда не ел.
1: Съешь.
0: 50 лет прожил, лобстера
1: ни разу не ел. Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
1: Наша реклама.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
8: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
9: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал закон о первом в России комплексном регулировании цифровых валют и прав. По данным новостного агрегата «Росмед-2», это главная новость часа. Согласно документу, сделки с криптовалютой будут заключаться на биржах, а хранение и учет активов обеспечит новый институт – цифровые депозитарии. Посредниками между биржей и инвесторами смогут выступать брокеры, управляющие компании. Закон легализует деятельность криптообменников. Для них потребуется официальная регистрация и соблюдение требований к капиталу. Для большинства участников рынка криптовалюта в России будет доступна только в качестве инвестиционного инструмента. Платежи запрещены за исключением участников внешнеэкономической деятельности. Трое пострадавших после ночной атаки беспилотников в Подмосковье остаются в хирургическом отделении больницы Чехова. Об этом сообщил глава муниципального округа Михаил Собакин. И еще троих силами медицины катастроф перевели в профильные учреждения. С пациентами помимо врачей работают психологи. Как уточнил глава округа, двое из пяти погибших в результате ночной атаки дронов были жителями Чехова. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, еще 10 человек пострадали. Несколько возгораний произошли в промзоне «Новоселок» в Чехове. Россельхознадзор с 5 августа вводит временные ограничения на транзит через территорию России мяса и субпродуктов птицы, которые произведены предприятиями Евросоюза. Решение принято в целях недопущения распространения эпизоотии и защиты потребителей. Поводом стало выявление незаконной перевозки субпродуктов птицы якобы немецкого происхождения через Польшу. Груз следовал транзитом через Россию в Узбекистан по поддельным ветеринарным сертификатам. Рекорд продаж автомобилей, которые могут передвигаться на электричестве, чистых электромобилей и гибридов, установлен в России в июле. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Всего в середине лета на учет в России встало 1540 электрокаров и 9224 гибрида. Суммарно доля этого сегмента достигла почти 9% рынка. Еще чуть более 3% пришлось на гибриды, которые не имеют возможности подключения к источнику тока. Обладатель Кубка Стэнли, форвард Вашингтона Александр Овечкин и олимпийский чемпион Илья Ковальчук в качестве капитанов возглавят команды во время гала-матча в рамках большого финала Кубка Овечкина. Игра состоится в последний день турнира в субботу 8 августа на арене Мытищи имени Шалимова. Кубок Овечкина – детский хоккейный турнир, который проходит в Московской области с 2018 года. В составе команды Овечкина в частности сыграют обладатели Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов и Дмитрий Орлов, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Андрей Аршавин. Среди участников команды Ковальчука нападающий Лос-Анджелеса Артемий Панарин, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, футболист Александр Мостовой. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, который будет не только развлекательным, но и плодово выгодным.
2: Да, есть нам что предложить, ребята. Два билета, сейчас скажу куда. Нужно два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна. Концерт состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ. Просто так не отдаем.
1: Нет, не можем.
2: Традиционно обмениваем.
1: На что сегодня будем выменивать?
2: А давно не интересовались, как дела у наших добрых проверенных друзей.
1: Как могут быть дела в такую погоду? Конечно, прекрасно дела.
2: Ну.
1: Хотя, ты знаешь, не везде. Я сегодня встретился.
2: Август. Как дела, ребят, в августе? Ну вот, август наступил. Как дела?
1: Сегодня к нашему общему знакомому и партнеру заскакивал буквально ненадолго. Он был на Камчатке. В отпуск ездил. Я ей говорю, ну как погода? Говорит, погода не очень. Самое теплое, что было, это 13 градусов. Вот, поэтому лето везде, конечно же, разное, но все-таки, мне кажется, август прекрасен, каким бы он ни был.
2: Итак, ребят, как у вас дела? Что нового в жизни происходит? Как урожаи? Вот это вот все, что...
1: У меня...
2: Белый налив уродился.
1: Не знаю, белый налив. У меня баклажаны.
2: Баклажаны. Хороши, да?
1: Хороши.
2: Хороши. Ребят,
1: черный.
2: Что уродилось, как урожай, как дела? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, а мы кому-то отдадим два обещанных билета.
0: Наша реклама. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
9: Наше.
10: Наше.
9: Наше радио.
11: Я

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новых релизах «Дельфина» и «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки». Краснознаменная дивизия имени моей бабушки выпустила новый сингл под названием «Лавер». Иван Смирнов рассказал, что это за персонаж и чем вдохновлялись музыканты, придумывая обложку релиза.
2: Это такой прыгучий летний инди-рок с фанковым грувом и хаос-синтами. Это песня о самом мутном парне на свете. У каждого из нас, и особенно в среде музыкантов, есть такой бесстыжий знакомый, который всегда пропадает в самый важный момент. Если к вам такой прилип, спасайтесь. Обложка сингла – отсылка к дешевым любовным романам, которые есть на любой даче, на полке между детективом про бандосов и сборником рецептов для консервации овощей. На таких обложках всегда полуобнаженные девушка и мужик. Могут меняться времена и костюмы, но герои одни и те же.

0: Послушать песню «Лавер» и увидеть ту самую обложку уже можно на всех цифровых площадках. «Дельфин» представил новую песню «Яблоки» и одноименный клип. Композиция стала первым синглом с грядущего альбома музыканта, который откроет новый этап его творчества. Изменится музыкальное звучание, а вместе с ним и образ лирического героя. Главную роль в клипе исполнил актер Петр Федоров. Видео уже доступно на всех цифровых площадках.
1: И лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Песня «Яблоки» на прошлой неделе стала новинкой хит-парада «Чартова дюжина». Поддержать песню и отдать за нее свой голос можно на сайте наши.ру. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наша.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Девочки смеются.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Ну что, поделимся?
3: Да, тут, ребят, если вполне вероятно в приложении того банка, которым вы пользовались, вы видели вчера или сегодня сообщение о том, что, возможно, завтра ваше приложение уже перестанет открываться. Тут дело такое. Мобильные приложения и сайты ряда банков перестали открываться в зарубежных интернет-браузерах.
2: Ну да, дело все в том, что просто зарубежные браузеры, они не поддерживают российские сертификаты безопасности. И там иногда выскакивает такое вот предупреждение о небезопасном соединении.
3: Да, и доступ к сайтам ограничен. То есть вы не можете перейти по сайту, который вам необходим. При этом сайты российских банков, которые перешли на национальные сертификаты, продолжают открываться в Яндекс.Браузере благодаря встроенной поддержке российских сертификатов безопасности. Пользователям не нужно ничего дополнительно устанавливать или настраивать. Доступ к сайтам сохраняется, как и прежде.
2: Соединение при этом остается защищенным. Яндекс.Браузер поддержит безопасное соединение с российскими сертификатами безопасности, а данные передаются в зашифрованном виде с использованием стандартного TLS-шифрования. По крайней мере, вот так объясняют это все.
3: Да, так что если вдруг у вас вы хотите зайти через веб-версию вашего банка, вам говорят,
2: не получается, имейте в виду,
3: самый простой и безопасный способ — это скачать Яндекс.Браузер, поставить на свой ноутбук, компьютер или чем вы пользуетесь, и открывать уже там. Там все работает и все открывается.
2: Так, переходим к сообщениям.
3: Да, как, мы спросили, как у вас дела, что по баклажанам, кабачкам и прочее, и прочее.
2: Нахожусь в отпуске, все отлично, переделал кучу домашних дел, до которых руки не доходили. Но и отдыхать не забываю. Вчера отпраздновали юбилей тести, 80 лет. На даче все растет, пишет Алексей. А какое у меня призовое место?
3: Какое у тебя призовое?
2: Это не у меня, это у товарища по каналу про катер. Это они в регате третье место заняли. Поэтому нет. Ну, я вам могу передать спасибо.
3: Как дела? Второй день отработала после отпуска. Приехала за мужем на работу, а вот завтра у меня выходной, и поедем кататься на теплоходе. Лена из Рузы. Андрей Германович, вас понимает. Второй день на работе, третий. Тяжеловато, наверное.
2: Я бы, честно сказать, тоже завтра бы поехал кататься.
3: Может, за тобой кто-нибудь завтра приедет?
2: У меня маленький теплоходик.
3: Жена пусть за тобой приедет, отпросит. Принеси мне завтра справку от жены.
2: Интересно, а можно так пойти с запиской от жены?
3: Я у тебя здесь начальник.
2: Ты у меня начальник?
3: Конечно.
2: Нифига.
1: Наша реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
4: С учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на

0: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: По РСВ Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.

0: Конечно, да.
1: 6+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались, как ваши дела, но, судя по всему, баклажаны рулят.
2: И пообещали взамен два билета на Симфокино в... Господи, как он называется? В
1: Зеленый
2: театр ВДНХ, да. Симфоническое кино. Салют, наша Дениска из Москвы пишет. Дела как-то не особо, лето пролетает, нормально не отдохнул, день рождения на днях, настроения нет, в общем, в целом, вот, все как надо.
1: Еще пишет, что добрый вечер, короли эфира. Дела 50 на 50, с одной стороны, женился на прошлой неделе, с другой поругался с сыном, хочется примириться, и билет на концерт были бы кстати. Угу.
2: Привет, парни, пишет Серега из Алексина. Август отличный, на рыбалку хочу съездить. Но никак не получается, со временем объектов накидали кучу. Сегодня катал теплые полы, позавчера собирал котельную и собрал яблоки вчера. Вот, спасибо большое. Серега, спасибо большое.
1: Вот. Добрый вечер, десятибалльники. День начался не очень. Жена пережарила блинчики с мясом до черной корочки. Завтрак пришлось готовить самому. А на работе все хорошо. Сейчас еду домой, поскорее бы добраться дома. Дети, любимая жена и вкусный борщ. Но борщ-то точно не подгорит.
2: А что вас, как бы, негритят от любимой женщины погрызть, похрустеть блинчиками?
1: А что, срезать вот этот кусочек? Да
2: а не всех, если... Да ладно, ребят, как у вас дела? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Любопытно узнать, что у вас происходит.
0: Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Бонжур, говорят, вечерний короли. Тут чуть не сказал. Бонжур, как помнишь.
2: Да.
1: В прекрасном ролике по изучению иностранных языков. Разобрал сервант, сложил в авто и потихонечку везу все в деревню.
2: Ну, вот тот самый случай, когда серванту дана вторая жизнь, и теперь он будет...
1: С деревенским сервантом.
2: Да. В ссылку едет. Приветствую, напарники. Константин пишет. Сегодня 40 лет, сорокет. Еду на Черкизова на матче «Локомотив ЦСКА».
1: Класс.
2: Ну, во-первых, поздравляем с юбилеем. Чё лети, это прекрасно. Желаем долгих лет счастливой жизни и победе той команды, за которую вы сегодня будете болеть.
1: А частушки нам прислали. Собирали баклажаны, овощи. Да. Дед мой едет на такси, я на скорой помощи
2: пишу. Там чуть по-другому
1: было. Алена всё красиво.
2: Было про помидоры.
1: Да. Но мы же не будем оригинал брать.
2: Дела отлично. Еду с работы, настроение отличное. Уродились китайские белые огурцы. Пришел кто хамаш на Big Zero?
1: Не знаю.
2: Понятно. Жду лимитку от известного часового блогера. Ага. А вот интересно, как поживают часы Андрея Германовича, которые я подарил.
1: Прекрасно. Ношу их, кстати, периодически. Вот хорошие часы.
2: Китайские белые огурцы. Как у тебя с китайскими белыми огурцами?
1: Не знаю, у меня никак с ними. Я с ними не общаюсь. Я и с нашими огурцами перестал разговаривать.
2: Давно ли вы перестали общаться с огурцами?
1: Хуже как не говорю. Дела шикарно. Машину любимому купили, дочку на работу к себе. На практику взяли. На огороде впервые появились медовые груши и очень сладкие сливы. Лето радует. А вот скажите, любимому купили машину, а он вам теперь дверь открывает перед тем, как вы садитесь в машину?
2: С любимому купили.
1: Так нет, ну это же всегда. Я всегда известно, что если мужчина открывает дверь женщине, то это либо новая машина, либо новая женщина.
2: Либо культурный такой мужчина, вежливый, воспитанный.
1: Либо, да, ну, да.
2: Знаешь, про воспитание. Тут анекдот где-то вычитал. Мальчик, воспитанный в обуви, все время бился головой об стол. Парни, привет. Вернулись сегодня с женой с дачи. Картофель хороший, огурцы малосолим. А вот кабачков маловато. Пожарили с чесночком и укропом на разок. А вы знаете, вы бросьте клич среди знакомых, мол, дайте кабачка, и вам кабачков. Так, давай определять победителя.
1: Давай, 16 сверху.
2: 16 сверху — это вот эти, у которых медовые груши и сладкие сливы.
1: Хорошо.
2: Вам билеты на 7.
1: Это у которых новая машина?
2: Да. Смотрите, как вам счастье-то поперло. И машины, и груши.
1: Вы не останавливаетесь.
2: Да, сейчас самое главное, не спугните удачу. Дама

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал закон о запрете получения гражданства России иностранцами с неснятой или непогашенной судимостью, вне зависимости от тяжести правонарушения. Этот фактор также будет основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство. Кроме того, мигранты, достигшие 14-летнего возраста, обязаны принести в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости. Ее должны выдать в стране происхождения не ранее, чем за 3 месяца до подачи заявления на РВП или ВНЖ в России. При атаке беспилотника в Белгородской области пострадали 5 сотрудников МЧС, сообщил региональный оперативный штаб. В городе Шебекино от удара дрона загорелся грузовой автомобиль. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Однако, когда уезжали с места происшествия, произошла повторная атака дрона на служебный автомобиль. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. В городе при падении дрона повреждено остекление частного дома. Второй дрон ударил по предприятию. Повреждены склад и грузовой автомобиль. В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате обстрела повреждены 3 частных дома и линия электропередачи. Ректор Российского театрального института ГИТИС Григорий Заславский покинул свой пост, сообщил телеграм-канал вуза. Сегодня заявление Заславского с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию подписала министр культуры Ольга Любимова. Исполняющая обязанности ректора назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Министерство культуры ранее согласовало дату проведения выборов ректора ГИТИСа. Они пройдут 15 сентября. Григорий Заславский, который возглавлял институт с 2016 года, в комментарии на СН не исключал, что будет выдвигать себя на 3-й срок. В июле стало известно, что правоохранительные органы проводят проверки в нескольких крупных российских вузах, в том числе в ГИТИСе, на фоне сообщений о возможных хищениях и конфликтах интересов, утверждала РЕН-ТВ. Соединенные Штаты достигли прогресса в переговорах с Ираном по открытию Ормузского пролива, однако сделка еще не заключена, об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Он выразил надежду, что это произойдет очень скоро. Ранее глава американского министерства финансов Скотт Бессон заявил, что США могут заключить с Ираном сделку по открытию пролива сегодня или завтра. После этого заявления стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent упала ниже $81 за баррель. Российские синхронистки завоевали 2-ю золотую медаль на чемпионате Европы в Париже. Они победили в технической программе командных соревнований. 2-е место заняла сборная Испании, 3-я Италия. Ранее россиянки победили в произвольной программе. Всего на счету отечественных атлетов на чемпионате Европы также 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Российские спортсмены выступают на европейском первенстве в нейтральном статусе. Они приехали на чемпионат впервые с 2021 года. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся, читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. И добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Нас уже в студии трое.
2: Графина Колесник,
3: всем
2: здравствуй.
3: Привет.
2: Да, всем
3: привет.
2: Час будет плодово-выгодным. У нас есть два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 августа в Горбушке и пройдет уже в четвертый раз. Отдадим кому-то из вас билеты, кто будет принимать участие в нашем сегодняшнем общении. Ну, как угодно. Можете вопросы задавать, поддакивать, подникивать, обзывать нас как-нибудь, подшучивать, все что угодно.
1: Ну, только, ребята, только не грубо. Не
2: над нами можно, Феню нельзя обижать.
1: Феню нельзя обижать, мы-то привыкли.
2: Нас уже ничем не испугает.
1: Феня все-таки человек тонкой настройки.
2: И девушка.
3: Да, мне все нравится. Можете писать хорошее.
1: Давайте прямо ненадолго прервемся, и есть там о чем поговорить сегодня на троих.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Феня. Дерзай.
1: Ну что ж, Фень, дерзай.
2: Я хочу обсудить твой отпуск.
1: Мой отпуск?
2: Твой отпуск.
1: Давай попробуем это сделать.
2: Чем ты занимался? Давай начнем.
1: Я, честно сказать, вчера подробно на нашем радио нашим слушателям рассказал, как я ездил в Карелию, ловил рыбу, ходил на, как бы это правильно сказать, резиновом...
3: На резиновой лодке.
1: На резиновой лодке, да. И прекрасно проводил время.
2: Без интернета.
3: Ты знаешь, цифровой детокс у него.
1: Да, действительно случился такой некий цифровой детокс, потому что интернет был, но он не очень качественный, и там видео загрузить было очень сложно. Я в итоге плюнул и положил телефон в новый. Я еще первые два дня с ним ходил, потом не понял, что не знаю зачем. Да.
2: Ну, знаешь, это, мне кажется, максимально молодежный отдых, во-первых, потому что...
1: Серьезно?
2: Да, серьезно. Потому что вот эта вот мечта бросить все и уехать без интернета, это главная мечта, мне кажется, любого представителя нашего поколения. Я сейчас не еду, как традиционно, в общем, моя там семья и друзья едут на Селигер в палатках, без, как бы, на остров посреди озера, в отсутствие интернета. И я очень завидую, потому что я не еду в этом году, я еду на музыкальный фестиваль. Вот. Но отсутствие интернета и невозможность связаться с людьми — это главный плюс вообще отпуска любого. Всем рекомендую.
1: Так, это любопытно.
3: А что вам мешает в обычной жизни? Давайте, не знаю, в воскресенье, не знаю, устроить... завести за правило: в воскресенье вы не открываете мессенджеры, допустим.
2: Это очень круто, и как бы это все советуют, но мне не хватает силы воли. Сейчас еще какая-то необходимость работать по выходным, но вообще это как бы такой частый совет. И я даже когда-то такое практиковала.
3: Прикольная штука. Вот завел за правило в выходные минимизировать потребление новостного контента. То есть видосики смотрю, какие-то там ютубчик, еще что-то, не новостной, то есть какие-то фильмы, там, ролики, то, что меня интересует, какую-то тематику там я интересуюсь, не знаю, квазарами и черными дырами. Вот про черные дыры.
1: Все еще интересуешься черными дырами?
3: Пацаны, вы все еще до сих пор стреляете, да? Как в фильме в этом «Бумер». Кабан. Это шутки для тех, кому за тени.
1: Гокин уже все про них сказал.
3: А ты фильм не смотрела «Жмурки»? Ты не смотрела фильм «Жмурки»? Я думаю, что нам стоит для «Графена» устроить как-нибудь вечер повторного кинопоказа.
1: Я думаю, что ей с нами кино будет смотреть скучно.
3: Почему?
1: Мне так кажется.
3: Ладно.
1: Так, давайте продолжим.
3: Давайте
1: потому
3: продолжим.
1: Что, я так понимаю, Фень, у вашего поколения есть некий тренд, что вы хотите в какой-то момент все-таки отказываться от интернета, давать себе отдохнуть.
2: Да, это
1: и отпуск
2: очень
1: это
2: важно.
1: Удобный способ.
2: Да. Но тут как бы очень... Вот я, скорее всего, когда-то решусь и сделаю так же. То есть я из-за там специфики работы, из-за необходимости встречать людям, не могу себе позволить такую роскошь. Угу. И поэтому, когда я уезжаю просто в отпуск, то я все равно как бы мне приходится отвечать. Вот сейчас мне, когда я улетала на Сахалин, так вышло, что я перед этим как бы обзавелась еще одними обязательствами, и мне все равно приходилось быть на связи, я сидела там ночью по тому времени и работала. Поэтому такой отпуск, где у тебя нет интернета, это лучше. Это вот для людей, у которых нет силы воли, которые очень любят свою работу. Ты просто уезжаешь, уходишь в поход.
1: Ну, это, к сожалению, так и есть, потому что, я понимаешь, это как бросить курить. Да ладно, еще одну выкури, уже точно не буду. Так же и ты залезаешь в этот телефон, чуть-чуть еще посижу, посмотрю там, а потом, вот. Но на самом деле я был доволен, у меня очень хорошо отдохнула голова. Угу. Вот, и вот я уже там не раз говорил, что первые дни я прямо рефлекторно абсолютно хватался. Как же я без телефона? А потом я понимаю, в нем нету ни одной галочки связи, смысл, что мне с собой таскать. Фоточки поснимать. Вот, со мной целый оператор был в компании. Поэтому...
2: Будет видеофильм про твой отпуск?
1: Уже есть.
3: Уже есть 40 секунд.
1: Нет, ты знаешь, я сегодня тоже думал, что 40 секунд. Нет, надо на 4 минуты я снял, и сегодня вечером хочу выложить в социальные
3: сети. Четырехминутный фильм, как я провел отпуск.
1: Он еще будет 6-минутным, но он уже не для социальных.
3: Режиссерская версия.
1: Развернут.
2: Да, и поэтому, Игорь, еще то, что ты сказал про видео, что там просто не открывать, не смотреть новости, но это очень тяжело. То есть, я не знаю, я просыпаюсь, я хочу смотреть сериал и ничего не делать.
3: Так.
2: А потом я открываю, не знаю, какую-нибудь любую соцсеть и начинаю просто просто бесконечно смотреть видео, и ты не можешь, тебе так хорошо, что, ну, мне не хватает
3: быстрый
2: самоволия.
3: Дофамин вот этот, да. Вот. А, кстати, знаешь, не замечала себя за тем, что ты собираешься сесть посмотреть сериал, ты включаешь сериал, и при этом хватаешь телефон и начинаешь читать какие-то еще, ну, там, что-то, какие-то паблики, какие-то новости. То есть у тебя идет восприятие информации из сериала в какое-то полушарие мозга, и вторым полушарием ты потребляешь информацию из смартфона. Не ловила себя на этом?
2: Нет, я так не могу, потому что мне вообще очень тяжело смотреть сериалы, то есть я не люблю отвлекаться даже на, там, вот, на готовку мне сложно. Mm-hmm. Как бы. Я всегда хочу погрузиться там, в фильм или сериал гораздо больше, чем в происходящие процессы, поэтому нет, я только могу...
1: А ты молодец, потому что многие говорят, что они могут и
3: сериальчик,
1: для и готовки, сериальчик смотреть,
3: да.
1: И готовить, и еще гладить. По телефону с кем-то говорить. А, просто дело все в том, что этот сериал в этом случае просто играет для фона.
3: Да. Mm-hmm.
1: То есть ты не воспринимаешь это все. Да. Поэтому молодец, если смотришь спокойно и отдельно. Я вот тоже, я телефон откладываюсь, как вот фильм хороший хочу посмотреть. Вот, я понимаю, что я хочу сосредоточиться на, да, вот на этой работе, да, а не на том, что еще параллельно я там посмотрю, что мой напарник опубликовал в социальных сетях.
3: Вот, а я буду спамить прямо. Вот я приеду в солнечный Сиам и буду прямо спамить. Я буду максимально, ну, первый день так точно. Я буду прям вот бомбить во все социальные сети фоточками всякими. Вот потом мне это надоест, и я, конечно, положу телефон в номере в сейф и буду ходить без него. Скорее всего, вот так вот.
2: А из каких, мне интересно, какая у тебя мотивация делиться вот своим отпуском?
3: Ну как, весь мир должен знать, что, где я, что я ем.
1: Ты у меня спроси, кто он по гороскопу, тебе все станет понятно.
3: Мне кажется, что всему миру...
1: Он еще в газету должен в какую-то местную написать.
3: Принц приехал!
2: Кто ты по гороскопу?
3: Лев. Вот, нет, на самом...
1: Он же еще в самом конце, когда он все это опубликует, и все-таки это опубликует в какой-то местной газете, он еще выйдет...
3: С опровержением.
1: На главную площадь и сделает такой поклон. Смотрите, какой я...
3: Нет, ну на самом деле, мне кажется, что все это, ну, как бы, что это кому-то интересно. Mm-hmm. Опять же, мне это интересно. То есть взять и сделать красивую фотографию, как-нибудь ее красиво обработать, и выложить куда-нибудь в социальные сети. И все, и забыть про нее, mm-hmm, про эту фотографию. Я больше никогда не посмотрю.
2: У меня просто в отпуске включается такое, что я хочу вести социальные сети. Это просто потому, что освобождается какое-то время, и это же все равно творчество. Ну, то есть, не знаю, смешно пошутить, какую-то фотографию
1: сфотографировать. Это чистое творчество, потому,
2: да,
1: что оно ничем не замарано. То есть, ты что хочешь, то и делаешь. Это ты творец, да.
2: Поэтому я всегда в отпуске начинаю гораздо больше выкладывать. И такая я, там, это какой-то, ну, блог, не блог, но просто потому, что как бы нечего делать, а это развлечение.
1: Причем я открою секрет, мы на базе делаем такие, ну, какие-то коммерческие видеоролики. Вот у меня к ним требований меньше, чем когда я делаю свой. Потому что свой, я вот чувствую, я здесь хочу еще что-то. Вот я рано
3: больше
1: его...
3: драматургии.
1: Да, я рано его выгнал. Надо будет его все-таки еще чуть-чуть перемонтировать или что-то еще. Вот, то есть у меня вот здесь есть такой вот перфекционизм, что мне хочется сделать вот так, чтобы это вот мне очень понравилось. Потому что мы же это делаем на самом деле для себя.
2: Да.
1: Вот, то есть то, что нам ставят какие-то лайки или там что-то пишут в комментариях, это все очень и очень приятно, но сам этот процесс мы делаем для себя, а не для других.
3: Давайте, может быть, прервемся на пару минут и продолжим.
0: Наше радио.

0: Феня. Дерзай.
1: Ну и продолжаем мы разговор с Графеной про отпуск вообще, так,
2: и,
1: да, напрямую.
2: И напоминаю, да, что у вас есть возможность выиграть билеты на фестиваль «Легенда», который состоится 29 августа в Горбушке, пройдет уже в четвертый раз. Просто поддержите тему разговора, там, с вопрос-ответ, как-то пошутите, обсудите, и вы уже в игре.
3: Да, нам тут пишут слушатели, что если нечем заняться, то без интернета тоскливо. Но там вот в отпуске забываем о нем. Я не согласна. То есть мне кажется, что, во-первых, это такая проблема современности, что, ну, в смысле, нечем заняться. Ну, как бы, миллион вещей, которыми можно заняться, это просто вопрос привычки и вот быстрого дофамина. И, ну, для нашего поколения это огромная проблема. И как вот, знаете, ну, все в жизни и в обществе это такой маятник, который то в одну сторону, то в другую. И очень сильно все, вот, как бы, там, молодежь, сумеры за цифровой детокс, как бы, там, подростков мы не берем, понятно, у них такой возраст, но те, кто старше...
1: Подросткам сейчас потихонечку запретят просто.
3: Так, давайте.
2: Что не запретят, то отключат.
3: Так. Вот, и как бы это качается очень в другую сторону, что вот все там какие-то беговые клубы, клубы по интересам, чтобы просто заниматься чем-то, в общем, на столке те же самые, это возможность нестись в интернете, но...
2: Тут Фень, как бы, человек же стремится к тому, чего ему в жизни не хватает, да? Mm-hmm. То есть, если у тебя в жизни испытывается дефицит реального какого-то общения, не виртуального, и наблюдается, наоборот, переизбыток интернета, вот всего этих социальных сетей, то ты стараешься от этого избежать. А мы, наверное, не столь у нас плотно в нашу жизнь вошло. То есть, условно говоря, знаешь, мне может прийти какое-то сообщение, от напарника или еще от кого-то. Я могу его прочитать через 2 часа. То есть я не хватаюсь за телефон, типа, мне кто-то что-то написал. Долго ждать.
1: У нашего поколения у него принцип очень простой. Если что-то срочное...
2: Мне позвонят.
1: Да, надо позвонить. А если ты написал, то это, в принципе, как-то письмо с голубем отправил. Долетит, не долетит вообще. Примет, не примет.
2: Вот тебе история буквально на днях произошла с Никитой. Ну, Никита — это наш музыкальный редактор, один из редакторов. И он нам, ну вот, он мне написал, ему нужно было решить какой-то вопрос, от меня получить ответ. Он мне пишет в мессенджере: так-то и так-то, ответь. Потом минут через 5, срочно! Еще через минут, срочно, капслоком! Я прихожу, ну как бы, а я вот достал телефон, и я обратил на это внимание, ну, через, не знаю, где-то, знаешь, ответил минут через 50. Угу. Я говорю: бро, а чего ты не позвонил? И знаешь, и как бы, а я так и не понял, почему не позвонил. Если срочно. Вот Андрей Герович правильно сформулировал.
1: В общем, нам срочно надо выпустить рекламу. Давайте ненадолго прервемся.
0: Наша реклама. SsangYong, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв.

0: Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Смотрел с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Зай.
1: Ну и давайте продолжим наш разговор. Как-то из отпуска он плавно перетек совершенно в другое русло. Но, тем не менее, все равно мы говорим о такой некой, некой привязанности к телефону, наверное, да, и скорости реакции. Вот пока звучала музыка, мы обсуждали интересную тему. Вот что я, что напарник, мы считаем, что если нам прислали какое-то сообщение, то мы его прочитаем исключительно тогда, когда возьмем в руки телефон. Он может лежать там где-то, и ты прочитаешь сообщение через 2-3 часа. А Игорь, мы считаем, что если кто-то, у кого-то что-то срочное, то до этого есть голосовая связь. То есть можно позвонить. А у вас, я так понимаю, это прямо не принято.
2: Да, нам тут рассказывала тоже наша, в общем, рассказывали про детей, о том, в общем, нашей сотруднице, что она, что-то ей нужно было срочно связаться с дочкой. Она позвонила, и дочка сбросила и написала: «Ты чего звонишь?» Она такая: «Ну это срочно». Такая: «Нет, я не буду с тобой разговаривать». Ну, потому что звонок воспринимается как вторжение в личное пространство. И как, ну как бы, ну это правда, потому что когда ты переписываешься там любыми мессенджерами, любыми сообщениями, ты можешь сформулировать
1: мысль. Какие вы дикие, я вот смотрите, о чем теперь думаю. Ну реально дикие просто. Звонком вмешиваются, они зайдут в мою пещеру.
3: Как это, вот это у тебя интеллект, нет? Как это интеллект, тактичность у вас называется?
2: Эмоциональный интеллект.
3: Эмоциональный интеллект у тебя ноль. Деградировал.
1: У меня эмпатия не очень.
3: Ну, вот они такие, Андрей Геннадьевич. Нужно просто их воспринимать. Опять же, давай вспомним себя, да, в их возрасте, когда родители без стука заходили в твою комнату.
2: Ну, это гораздо хуже,
1: слушай,
2: чем
1: меня,
2: звонок.
1: Слушай, у меня только плакат с шаттлом висел, мне было не страшно.
3: Что, даже под матрасом ничего не было?
1: Позже появился.
2: Если вернуться к вопросу звонков, то тут ты как бы имеешь возможность.
1: Не возвращай нас к звонкам.
3: Звонок.
1: У нас у школьные воспоминания. Да, прости, конечно, извини. Если, да, если вернуться.
2: Вот, если вернуться к звонкам, то у тебя все равно есть выбор, и зависит от человека. То есть, как бы, многие там нормально созваниваются там с парнем, с девушкой, с близким другом. Но звонок от незнакомого человека, то есть, как бы, я пришла к этому, там, вот, как часть профессии, потому что не могут звонить, и это нормально. Но все равно не очень приятно.
3: Да, конечно, неприятно. Ну, просто вы выросли в другой концепции, воспитаны и сформированы как лично. Для нас звонок — это как раз-таки нормально.
1: Конечно.
3: Для нас, ну, что ты пишешь, ты набрать не можешь. То есть мы из того поколения. Ну, потому что вы быстрее набираете текст, вы больше с текстовыми сообщениями, вы туда интегрированы, в эту экосреду.
1: Ну, и не забывай, что некоторым из нас для того, чтобы набрать сообщение, нужно надеть очки.
3: Да, и это... Я прям видел, в метро тут ехал, наблюдал. Мужчина, видимо, какую-то по бизнесу переписку вел, ну, я так, знаешь, краем глаза обратил, но он сообщение набирал, вот он его начал набирать. Здесь у нас на Октябрьском поле, закончил на Планерной. Сообщение стояло из трех предложений, что типа товар получен, вот, ну, то есть он долго формулировал, он через очки вот этот вот, одним пальцем отдаляя телефон, искал нужные буквы, и вот это вот все он набирал. И она, вопрос, то есть, который он решал, скорее всего, можно было решить минутным звонком. Но почему-то вот все было зациклено именно в переписке.
1: Ну, я не знаю, я очень люблю звонить. Я прям не знаю, мне кажется, как со школы. Вот я все время звонил, у нас телефон был дома.
3: Ну, как привык, он всех поздравляет обязательно звонком. То есть, вот я уже заметил, Андрей Ильич.
1: Конечно.
3: Если хочет поздравить тебя с днем рождения, он обязательно тебе позвонит.
1: Потому что через соцсети мне еще напишут тысячи человек поздравления с днем рождения. А близким людям я всегда привык звонить.
2: Ну да, ну, про близких людей я согласна.
1: Здорово, бро! Ну что, ты постарел на год? Мне хочется тебя с этим поздравить.
3: Эмоциональный интеллект.
1: Услышать.
2: Но вот, у меня был день рождения летом. Мне позвонила бабушка, родители. И все, и больше как бы я ни от кого прям звонки не жду. Это как бы нормальный набор.
3: В следующем году мы тебе позвоним.
2: Я отвечу, честно.
1: То есть мы не чужие, да? Наверное, можно.
2: Да, нет, я сказала, что даже если вы позвоните мне просто посреди рабочего дня, я отвечу. Вот мне иногда звонит ведущий программы «Фанатек» Андрей Куренков. Я беру телефон, такой: «А что ты не на работе? А почему ты вот там?» спрашивает. Так что да, от каких-то, ну, как бы там, коллег, знакомых я тоже беру телефон.
1: А вот, кстати говоря, тут хорошее сообщение прилетело. Вопрос. Ведь можно наговаривать текст, потом отправить.
2: Да, это правда. Я знаю, что люди так делают. Я, честно скажу, я не освоила эту технологию. То есть мне быстрее напечатать, чем разобраться, где надиктовать. И я вот как-то не люблю аудиокниги, потому что их слушать дольше, чем читать. Я и наговариваю. То есть я напечатаю быстрее, у меня скорость быстрее.
1: Да, но ты знаешь, я могу тебе привести несколько примеров, когда меня просили консультации какие-то по автомобилям. И тоже в виде переписки. Я понимаю, что мне рассказывают, чем отличаются 4 двигателя у этой модели. Да, просто в текстовом виде, да я с ума сойду. Поэтому я взял вот так вот, и как программа тест-драйв по-нашему.
3: Давайте, может быть, прервемся на пару минут.
0: Наше радио.

0: Сеня, дерзай.
1: А вот еще я любопытную тему заметил в сообщениях. Ну, как бы она вот нам не присуща с Андреем Германовичем. По несколько сообщений. То есть первое сообщение: «Привет, у меня к тебе вопрос». Это второе сообщение. В третьем сообщении вопрос. В четвертом: «Можешь с этим помочь?»
2: Меня пугают эти люди. Я несколько коллег даже знаю, которые начинают слать. Я понимаю, что пока вот сейчас это все не... Вот эта вереница не закончится, пока револьвер не отстреляет все патроны. Вот я буду просто даже читать не буду. Смысла нет.
3: Да, нет, такие рабочие сообщения — это как бы, ну, плохо и...
1: Да даже личные.
2: Да вообще.
3: А личные, ну, это нормально, особенно если это какая-то там вот эта дружба, то вообще нормально.
1: Ну, почему нельзя в одном сообщении все?
2: Потому что ку-ку и зайка нельзя в одном сообщении отправлять, вот.
3: Я пишу тебе привет, ты мне тоже пишешь привет. Я такая: я вот смотри, что узнала. И
1: так.
3: В диалоге. А большое сообщение...
2: То есть это вместо того, чтобы говорить, они вот этими фразами по одной переписываются. А вот понимаешь, так что «и» отправляешь просто одну букву «и».
3: Ну, я могу три, но это типа в контексте шутки, когда тебе что-то там... Что тебе говорят, что там... Ты говорила, что так будешь, не будешь делать, и так сделай. Я пишу «и». Но это тоже шуточное.
1: И что, вы мне за это сделаете, да? Ну, вот есть как... И знаешь, вот, просто нужно принять внимание, что... Мы еще борчим. Для нас все, что происходит, оно немножечко ново и непривычно. Мы привыкли жить вот... Мы еще помним дисковые телефоны.
2: Конечно, я только хотел сказать.
1: Да. Когда нормально было прийти...
2: Мы еще помним телефоны во дворе, по которому можно было пойти товарищу позвонить.
1: Телефон-автомат.
2: Или девушке позвонить, чтобы
1: родители прийти к соседу, к соседям позвонить, сказать: «Здрасте, можно от вас позвонить?»
3: Да. Я помню, мы когда с вами вот начинали записывать подкаст, вы мне это рассказывали, я все еще под впечатлением, честно говоря.
1: И вот представь, вот ты сидишь дома,
3: к соседям, это уже сложно.
1: К тебе приходит кто-нибудь там, тетя Марина, этажом выше, говорит: «Здравствуй, Феня, можно я тебе позвоню?» Ну, как минимум, мне кажется, у тебя такое недоумение на лице. В смысле вы от меня позвоните?
2: Феня пойдет деньги прятать.
3: Да.
1: Ну вот, а для нас это было в порядке вещей.
3: Ну, сейчас еще так мир поменялся, что, знаете, я... Ну, не то чтобы не открою, то есть если это соседка, которую я знаю, вообще без проблем. Угу. А если тебе в дверь звонит, там, стучит какой-то незнакомый человек, то не надо открывать.
2: Нет,
3: надо
2: мы раньше никаких незнакомых людей мы не пускали.
1: Да. Вот.
2: У нас просто не у всех двери и замки работали. Иногда не сами заходили.
1: Чуть-чуть по-другому жили.
2: Нетрезвые, малознакомые люди.
1: А знаешь что, мне кажется, Андрей Германович, вот, ну, если...
2: Так.
1: Спрогнозировать, да, вот как изменяется мир и какими темпами он в каком направлении будет меняться, то поколение, которое придет, ну, сейчас альфы, да, которые подрастают, они будут удивлять вот зумеров не меньше, чем нас сейчас удивляют зумеры.
2: Они просто перестанут общаться. Они будут писать: «Ты чё?»
1: Нет, они уже смайликами общаются. То есть они уже не пишут ничего,
2: они еще упростили это.
1: Слова упразднили, и теперь они присылают этот вот череп, типа: «Это ржу не могу», да?
3: Да, но это еще наше.
1: Ну, они сейчас вот они пошли.
2: То есть мы по кругу прошли. От наскальных рисунков, в принципе, мы к ним и вернулись.
1: Ну, все
2: только в электронном
1: виде. По пути упрощения. Зачем тебе набирать вот этот вот «ржу не могу», вот этот вот «умираю со смеху», когда можно прислать какую-то черепушку, и всем все понятно.
2: И социально договорено, что это и есть «ржу не могу». Ну, потом можно точку присылать.
1: Все потихонечку будет меняться, я думаю.
2: Ну, не знаю. Нет, мне кажется, все-таки не надо настолько упрощаться, потому что человек не то существо, которое должно упрощаться. Как раз человек то, что должно усложнять этот мир, а не упрощать его.
1: Зачем он и так сложен? Пусть дети живут в простом, понятном, доступном мире.
3: Подождите, я помню, я пришла на первый урок по биологии, и нам преподаватель записал на доске фразу, что все живое стремится к хаосу. И там вот это вот к хаосу и к упрощению, поэтому...
2: Да. Нет, это весь мир стремится к хаосу.
1: К энтропии.
3: Я помню,
1: энтропия,
3: что мы все стремимся к упрощению.
2: А человек, нет, любое живое существо, оно на самом деле не стремится к хаосу.
1: Ну, жизнь вообще, если мы сейчас про биологическую жизнь, она наоборот усложняется.
2: Конечно.
1: То есть плоские черви, кольчатые черви, многоклеточные, вот это вот все сложнее.
2: Я тебе скажу, и кольчатые черви друг другу сообщений не отправляли.
1: Что-то мы заболтались уже. Давайте выберем победителя.
2: Давайте.
1: Сейчас мы автоматически, Федя, назовите какое-нибудь число.
3: Давай.
1: Сверху, снизу.
3: 7 сверху.
1: 7 сверху. Человек написал следующее. Особенно поздравления. Возьмут открытку из интернета и все. Хочешь поздравить от души, а не отвалить? Звони!
2: Слушайте, вы абсолютно правы.
1: Вот вам на рок-фестиваль «Легенда» на 30-й
2: август. Самое ужасное, когда тебе присылают не просто открытку, а это пересланное сообщение.
1: Подожди, сейчас яблочный спас будет. Вот тоже как бы... У меня тетя очень любит поздравлять с яблочным спасом. Так что неминуемо я получу какую-нибудь открытку. Вот, вот именно, как ты говоришь, пересланная.
2: Пересланная.
1: Нет, они научились сохранять и теперь пересылают.
2: Не все, даже, честно говоря, многие из нашего поколения, значит, так первым летело.
1: Все, ребят,
3: давай
1: с яблочным спасом. Все, расходимся. Спасибо за компанию. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
2: А, ребят, некоторым жмем руку крепко, некоторым нежно. Федя, ты уже придумал, как будешь прощаться?
3: Да, всем пока и до встречи через неделю.
2: Ну, как прекрасно.
1: Все, ребят, на этом расходимся. Пока, до завтра.
2: До завтра.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
4: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 14. Мэр Сергей Собянин после 7 вечера сообщил об уничтожении еще одного дрона. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Аэропорт Домодедово при этом возобновил работу в полном объеме. Он принимает и выпускает самолеты, сообщила Росавиация. Также ограничения отменены в аэропорту Жуковский. В ходе утренней атаки на столичный регион в Подмосковье погибли 5 человек, 10 пострадали, сообщил ранее губернатор Андрей Воробьев. Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. Владимир Путин подписал закон о распространении системы страхования вкладов на электронные денежные средства клиентов в банках. Сейчас при отзыве лицензии у банка страховое возмещение по вкладам составляет 1 миллион 400 тысяч рублей. Однако средства на электронных кошельках этой защиты не обладали. Новый закон устраняет пробел. Для этого владелец кошелька должен пройти идентификацию. На анонимные счета страхование не распространяется. Сегодня же президент подписал закон, который устанавливает правовые основы для обращения криптовалют в стране. Он регулирует их учет и хранение, майнинг, выпуск, обращение цифровых прав. Российский джазовый музыкант Георгий Соломатин, который пропал в Черногории, найден мертвым. Об этом сообщает база со ссылкой на волонтеров, которые занимались поисками молодого человека. В частности, проверялась версия о том, что 21-летний россиянин мог попасть в общину с признаками секты, члены которой заманивают молодежь под видом музыкальных квартирников. Соломатин бесследно исчез после концерта группы «Мумий-тролль» в городе Вудва в конце июля. Поисками занимались более 1000 волонтеров. Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в сентябре. Распоряжение подписал Владимир Путин. В делегацию также войдут замглавы МИДа Александр Алимов, главы международных комитетов Госдумы и Совета Федерации Леонид Слуцкий и Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензия. МИДу предписано утвердить состав советников, экспертов и техперсонала, которые войдут в делегацию. Стали известны победители питчинга фонда кино. По итогам отбора поддержку получат 40 национальных проектов от киностудий, не лидеров отечественного кинопроизводства. В список вошли фильмы разных жанров, в их числе «Лермонтов» Павла Лунгина, новая экранизация романа «Герой нашего времени» Игоря Волошина, «Отель у погибшего альпиниста» Александра Домогарова-младшего, «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие» Егора Чичканова. Ранее Павел Лунгин рассказал в эфире НСН, что выбрал рэпера Хаски на роль Лермонтова в своем новом фильме, так как видит в нем современного поэта, который способен передать противоречивую личность классика. Кроме того, утверждена поддержка производства 17 фильмов для детской и семейной аудитории. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Встречайте новый кроссовер DLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. DLG X50 Plus. Моя движущая сила. DLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.

всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша.

Кажется, цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал закон о расширении перечня административных правонарушений, за которые иностранцы могут быть выдворены из России. Число соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях увеличилось с 22 до 45. В их числе дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. Ранее за это был предусмотрен только штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Теперь для иностранцев наказание будет включать такой же штраф с обязательным выдворением. В перечень правонарушений включены, в частности, мелкое хулиганство, несоблюдение правил проведения митингов и пикетирования, организации массовых мероприятий. Одновременно повышены штрафы по миграционным статьям. Стационары Кубани продолжают оказывать медпомощь 21 пострадавшему при атаке беспилотника в селе Архипово-Осиповка под Геленджиком. Среди пациентов трое детей, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий. Состояние большинства пациентов средней степени тяжести. Накануне в результате атаки беспилотника в курортном селе Архипово-Осиповка погибли 7 человек, в том числе 4 детей. Пострадали 58 человек. 37 получили амбулаторную медицинскую помощь. Пострадавшим и их родственникам оказывается психологическая помощь. Владимир Путин присвоил звание Героя труда главе Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаилу Ковальчуку за особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу. В марте прошлого года президент назначил его заместителем председателя морской коллегии. Этот орган отвечает за реализацию национальной морской политики, защиту интересов страны и укрепление оборонного потенциала в Мировом океане. Михаил Ковальчук – старший брат миллиардера Юрия Ковальчука, председателя Совета директоров Банка России. Минский городской суд заочно приговорил одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Музыканта обвиняют в публичном оскорблении президента Беларуси Александра Лукашенко. Кроме того, в деле фигурирует статья «Умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни». Сергей Михалок проживает сейчас в Эстонии. Московская «Рудина» со счетом 5-0 разгромила казанский «Рубин» в стартовом матче группового этапа пути российской премьер-лиги Кубка России. Встреча прошла в подмосковных «Химках». До «Рудина» это первая победа после повышения в классе. В двух турах чемпионата России команда не набрала очков. Она проиграла московскому «Спартаку» 0-3 и Ростову 2-4. В прошлом сезоне «Рудина» стала победителем первой лиги. «Рудина» и «Рубин» выступают в одной группе с «Оренбургом» и «Спартаком». В другом матче «Крылья Советов» обыграли на выезде махачкалинское «Динамо» со счетом 2-1. Кубок России разделен на «Путь РПЛ» и «Путь регионов». Действующий победитель Кубка «Московский Спартак». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. «Радио.НСН».
0: Национальная служба новостей.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 304 беспилотника вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны. Дроны ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, над Московским регионом, а также над Черным морем. На подлете к столице за день сбито 14 беспилотников, сообщил Сергей Собянин. Гаражную амнистию в России продлили еще на 5 лет до 1 сентября 2031 года. Закон об этом подписал Владимир Путин. Положение об упрощенном порядке регистрации прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними вступило в силу 1 сентября 2021 года. Документ дополнен с учетом изменений, которые накопились в земельном законодательстве за прошлые годы. У владельца появляется еще 5 лет на то, чтобы собрать документы, закрепить за собой гараж и землю по облегченной процедуре. За время действия амнистии граждане оформили около 250 тысяч гаражей, без малого 500 тысяч участков под ними. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по управлению безопасностью труда и охраны здоровья, в котором организациям рекомендуется делать акцент на поддержке и поощрении работников, а не на принуждении к выполнению задач. Как передает РИА Новости, документ вступит в силу с 1 февраля будущего года. Согласно рекомендациям стандарта, более высокой эффективности труда можно добиться за счет вовлечения сотрудников, поддержки их инициатив и создания комфортных условий работы. Работодатели в ГОСТе призвали проводить консультации с работниками, обмениваться информацией, поощрять их участие в развитии организации, объясняя смысл поставленных задач. Также рекомендуется предотвращать травлю, социальную изоляцию и проявление неравенства среди сотрудников. Более 400 человек во Франции задержано с начала лета по подозрению в причастности к возникновению природных пожаров. Об этом сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес. По данным МВД, с начала лета в стране зафиксировано 14 тысяч возгораний. Пожарами выжжено 120 тысяч гектаров. В 16 департаментах действует оранжевый уровень погодной опасности в связи с жарой. В департаменте ВАР уже 2 недели бушует огонь, с которым борются тысячи пожарных. Собрание Государственного музея Востока пополнили 4 живописные работы с коллекции писателя Максима Горького эпохи Каджаров. Это период правления в Иране Тюркской династии с 1795 по 1925 год. В музее назвали беспрецедентным предложение от наследников Горького приобрести несколько произведений такого высокого художественного уровня, замечательной сохранности и столь безупречного провинанса. Такие картины всплывают не каждый день, отметил генеральный директор музея Александр Седов. Приобретение полотен помогло Минкультуре. Горький купил эти работы в 20-30-х годах прошлого века на распродаже в иранском посольстве в Москве. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новых релизах «Дельфина» и «Краснознаменной дивизии» имени моей бабушки. Краснознаменная дивизия имени моей бабушки выпустила новый сингл под названием «Лавер». Иван Смирнов рассказал, что это за персонаж и чем вдохновлялись музыканты, придумывая обложку релиза.
2: Это такой прыгучий летний инди-рок с фанковым грувом и хаос-синтами. Это песня о самом мутном парне на свете. У каждого из нас, и особенно среди музыкантов, есть такой бесстыжий знакомый, который всегда пропадает в самый важный момент. Если к вам такой прилип, спасайтесь. Обложка сингла – отсылка к дешевым любовным романам, которые есть на любой даче, на полке между детективом про бандосов и сборником рецептов для консервации овощей. На таких обложках всегда полуобнаженные девушка и мужик. Могут меняться времена и костюмы, но герои одни и те же.

0: Послушать песню «Лавер» и увидеть ту самую обложку уже можно на всех цифровых площадках. «Дельфин» представил новую песню «Яблоки» и одноименный клип. Композиция стала первым синглом с грядущего альбома музыканта, который откроет новый этап его творчества. Изменится музыкальное звучание, а вместе с ним и образ лирического героя. Главную роль в клипе исполнил актер Петр Федоров. Видео уже доступно на всех цифровых площадках.
1: И лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах. Под землю вдруг пройдет.

0: Песня «Яблоки» на прошлой неделе стала новинкой хит-парада «Чартова дюжина». Поддержать песню и отдать за нее свой голос можно на сайте наши.ру. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал закон о запрете получения гражданства России иностранцами с неснятой или непогашенной судимостью, вне зависимости от тяжести правонарушения. Этот фактор также будет основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство. Кроме того, мигранты, достигшие 14-летнего возраста, обязаны принести в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости. Ее должны выдать в стране происхождения не ранее, чем за 3 месяца до подачи заявления на РВП или ВНЖ в России. При атаке беспилотника в Белгородской области пострадали 5 сотрудников МЧС, сообщил региональный оперативный штаб. В городе Шебекино от удара дрона загорелся грузовой автомобиль. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Однако, когда уезжали с места происшествия, произошла повторная атака дрона на служебный автомобиль. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. В городе при падении дрона повреждено остекление частного дома. Второй дрон ударил по предприятию. Повреждены склад и грузовой автомобиль. В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате обстрела повреждены 3 частных дома и линия электропередачи. Ректор Российского театрального института ГИТИС Григорий Заславский покинул свой пост, сообщил телеграм-канал вуза. Сегодня заявление Заславского с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию подписала министр культуры Ольга Любимова. Исполняющий обязанности ректора назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Министерство культуры ранее согласовало дату проведения выборов ректора ГИТИСа. Они пройдут 15 сентября. Григорий Заславский, который возглавлял институт с 2016 года, в комментарии на СН не исключал, что будет выдвигать себя на 3-й срок. В конце июля стало известно, что правоохранительные органы проводят проверки в нескольких крупных российских вузах, в том числе в ГИТИСе, на фоне сообщений о возможных хищениях и конфликтах интересов, утверждала РЕН-ТВ. Соединенные Штаты достигли прогресса в переговорах с Ираном по открытию Ормузского пролива, однако сделка еще не заключена, об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Он выразил надежду, что это произойдет очень скоро. Ранее глава американского министерства финансов Скотт Бессон заявил, что США могут заключить с Ираном сделку по открытию пролива сегодня или завтра. После этого заявления стоимость октябрьского фьючерса на нефть Брент упала ниже $81 за баррель. Российские синхронистки завоевали 2-ю золотую медаль на чемпионате Европы в Париже. Они победили в технической программе командных соревнований. 2-е место заняла сборная Испании, 3-я Италия. Ранее россиянки победили в произвольной программе. Всего на счету отечественных атлетов на чемпионате Европы также 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Российские спортсмены выступают на европейском первенстве в нейтральном статусе. Они приехали на чемпионат впервые с 2021 года. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся, читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал закон о расширении перечня административных правонарушений, за которые иностранцы могут быть выдворены из России. Число соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях увеличилось с 22 до 45. В их числе дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. Ранее за это был предусмотрен только штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Теперь для иностранцев наказание будет включать такой же штраф с обязательным выдворением. В перечень правонарушений включены, в частности, мелкое хулиганство, несоблюдение правил проведения митингов и пикетирования, организации массовых мероприятий. Одновременно повышены штрафы по миграционным статьям. Стационары Кубани продолжают оказывать медпомощь 21 пострадавшему при атаке беспилотника в селе Архипово-Осиповка под Геленджиком. Среди пациентов трое детей, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий. Состояние большинства пациентов в средней степени тяжести. Накануне в результате атаки беспилотника в курортном селе Архипово-Осиповка погибли 7 человек, в том числе 4 детей. Пострадали 58 человек. 37 получили амбулаторную медицинскую помощь. Пострадавшим и их родственникам оказывается психологическая помощь. Владимир Путин присвоил звание Героя труда главе Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаилу Ковальчуку за особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу. В марте прошлого года президент назначил его заместителем председателя морской коллегии. Этот орган отвечает за реализацию национальной морской политики, защиту интересов страны и укрепление оборонного потенциала в Мировом океане. Михаил Ковальчук – старший брат миллиардера Юрия Ковальчука, председателя Совета директоров Банка России. Минский городской суд заочно приговорил одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Музыканта обвиняют в публичном оскорблении президента Беларуси Александра Лукашенко. Кроме того, в деле фигурирует статья «Умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни». Сергей Михалок проживает сейчас в Эстонии. Московская «Родина» со счетом 5-0 разгромила «Казанский Рубин» в стартовом матче группового этапа пути российской премьер-лиги Кубка России. Встреча прошла в подмосковных Химках. До «Родины» это первая победа после повышения в классе. В двух турах чемпионата России команда не набрала очков. Она проиграла московскому «Спартаку» 0-3 и Ростову 2-4. В прошлом сезоне «Родина» стала победителем первой лиги. «Родина» и «Рубин» выступают в одной группе с «Оренбургом» и «Спартаком». В другом матче «Крылья Советов» обыграли на выезде махачкалинское «Динамо» со счетом 2-1. Кубок России разделен на «Путь РПЛ» и «Путь регионов». Действующий победитель Кубка – московский «Спартак». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» мы теперь есть в «Максе», «ВК», «Дзене». Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. «Радио.НСН».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: отказали. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем.
1: Наше радио.

администрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.